0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: а-а-а.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
11: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
12: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
13: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Это мы.
16: Привет всем, это Сергей Лазарев.
17: С вами Тима Белорусских.
18: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
19: Это Звонки.
20: С тобой Даня Нилетто.
21: Новое.
22: Всем привет, это Мэри Гу.
23: С вами Джонни.
24: Меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
26: С вами Полина Гагарина.
27: Всем привет от группы Пицца.
28: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
28: newradio.ru.
29: Новое радио.
7: Новое радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: с вами.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
6: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
6: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
10: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
12: Дома сданы.
14: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
16: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Уж два десятка лет для вас.
18: За тот же вкус, все тот же класс.
17: Вас благодеть, старый друг.
18: Лучше новых двух.
19: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
19: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
19: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
19: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

стучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск 271 89 86.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 5-316-246-800-577-71.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
1: Ибекин Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8068-012.
4: 12+. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
11: Это новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
10: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Новое. Что я...

0: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
1: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный, прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
9: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
10: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: «Агат». Покупай выгодно.

0: боюсь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
2: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Пора переезжать.
8: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
9: Ключи уже в этом году.
8: Жилые кварталы Нововилова, 3 клена.
9: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
12: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое — это

Фабрики были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.
9: Love, fire, yeah.

0: один плюс один.
1: Доброе утро, ребята, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, на всякий случай. Да, немножечко пришлось опоздать сегодня, потому что я подумал, что слишком давно я не опаздывал. Вот, ну на 3 минутки, что, вот так вот получилось. Не, на самом деле, я вчера, когда ложился спать, я почему-то понимал, что я, скорее всего, не смогу встать, потому что что-то какой-то вчера был насыщенный день, там, на второй работе, что-то там, и прочее, прочее. И все, да, ну давайте, не знаю, что теперь со мной делать. 7 утра, не услышали? Не услышали фразу 7 утра в Москве? Не узнали, который час в столице? И все, да, все пошло наперекосяк. Так, что тут хоть происходит? Там 10 июня, все дела. А мне понравилось. Как бы ощущение, что чуть меньше работать не покидает. Вот. Эй, ладно, поехали. Поехали. Что тут есть? Музон. Слушать, просыпаюсь, честно говоря, пока что не вполне понимаю, что происходит. Сейчас разойдемся тихонечко. Сейчас ваш любимчик придет второй. И проведем это потрясающее шоу в очередной раз. Этот светлый день.

деле, вы не думайте, я себя очень виню всегда за опоздание. Сам в первую очередь для себя судья, потому что как-то, ну, не нравится мне, как кажется, что это неправильно. А вот я преклоняюсь перед людьми, которые работают на работах, где контролируется проход усиленно, и когда ты опаздываешь, там, я так понимаю, вплоть до увольнения, или там, может быть, одно предупреждение, а потом увольнение, вот вы реально крутые, и потому что как... Всегда что-то может произойти. Какой-нибудь там, я не знаю, там, ДТП, например, если микро там какой-нибудь притерлись, и что делать там? А тебе нужно успеть ко времени. Или что-нибудь, пробка какая-нибудь внезапная. Всегда же какие-то форс-мажоры. Понятно, что надо выезжать пораньше. Говорит, мне все равно, выезжай с вечера там на работу. Ну, так же тоже не получается. Поэтому, не, опаздывать, отстой. А другое дело Райтран, у него сам по себе рабочий день, как известно, начинается с 7 часов 10 минут. Там-то другая история, там он не опаздывает. Вот, ну, подождем еще, посидим чуть-чуть. Ну, не спешите, не опаздывайте, ну, хорошо.

напрашивается. Следующая песня, это как раз папочка Дика Диклера была открыта, и прям смотрела она на меня. Я прям помню, когда этот трек вышел, я хоть и был маленький относительно, но прям помню, как все трещали и ржали, типа, ну вообще, конечно, Иванушки, ну просто это же, ну тополиный пух, жара, июль, да он же в июне все вот это, только это и обсуждали. Вот такие были.

0: Там Артикасти запели, я их прервал. Да? Криво, извините, пожалуйста. Извините, Артикасти.
1: Не... Я сейчас задумался о том, что вот они посвятили песню такому явлению, как тополиный пух, как будто это что-то романтическое такое, ну, так приятное, есть. Летнее. И я прям представляю, идет какой-то чувак с отеком квинки такой. Да, спасибо, тополиный пух, вот такая тема просто, токенская.
0: Ну да, тополиный пух прикольно выглядит, когда ты дома сидишь с закрытыми окнами, да, на кондёре жёстко.
1: А я еще говорю, вот особенно я возненавидел тополиный пух, знаешь, когда вот...
0: Родился вообще.
1: Начиная с этого момента примерно. Когда, короче, ну вот мы снимали этот проект, у меня всего загримировали, у меня вот это вот все тоналка.
0: Ну все, клоунский нос, когда приклеили.
1: Ну вот да, это вот это вот все на жаре, знаешь, ну выходишь иногда на улицу там... По делам.
0: А что, да, что, какие дела там?
1: Ну, такие...
0: воздухом подышать.
1: Просто воздухом подышать, проветриться. Там в магазин за колой вот я бегал постоянно. И у тебя вот это вот все начинает течь, и еще прическа у тебя сделана тоже, и она тоже. И вот это вот все тополиный пух, и оно вот это все прилипает к лицу, к тебе, к волосам вот оно вот все прилипает.
0: Как будто подушка взорвалась.
1: Да. Вот, и оно вообще, вот тополиный пух мне вообще не надо, если честно. Ну, давайте вот, вы все же знают, да, что такое количество тополиного пуха, это просто историческая ошибка. Все знают, что там хотели все деревьями позасаживать, потом там что-то как-то это, мальчик-девочка, там что-то напутано было, и в итоге там все зацвело.
0: Да, все мы знаем. А что, они вот так посадили, топольчики эти такие, какие они красивые, а потом это все полетело, и они такие, блин,
1: да.
0: А что делать теперь?
1: А потом они все боршевиком засеяли, и такие, ну все, смотрите все, сейчас, все, а потом... Да, да. А потом...
0: Главное не ошибитесь, как с тополями, да. Боршевик тема.
1: Боршевик точно, 100%, вот такая,
0: работает. Я по отзывам на ВБхе посмотрел,
1: В итоге тоже до сих пор этот боршевик.
0: Да, и потом вызывает, Василий Михайлович, ничего не хотите сказать? Блин, сорян, короче, лужанулись, вообще жесть.
1: А потом кукурузой тоже все засадили, и сейчас это лежишь уже перед сном, четвертую пачку Кузи Лакомкина доедаешь, а думаешь, да когда она закончится уже?
0: Кузи Лакомкина. Четвертую пачку. Не, кукуруза не, кукуруза вкусная.
1: Ну, кукуруза, да, кукуруза, ладно. Но вот, конечно, как так два раза можно было ошибиться и с тополями, и с борщевиком? Мне кажется, еще где-нибудь какие-нибудь такие ошибки были, просто они не ушли так сильно в народ.
0: Да.
1: Ну и что, получается, у нас сегодня, смотрите, Доминик Джокер.
0: Ой, как я рад.
1: А Доминик Джокер в тот раз приходил, он и спел, и поражал, и вообще, вот он прям пришел, вот он прям...
0: Вот мне как-то прям даже спокойнее, когда Доминик Джокер приходит. Да? Потому что это, во-первых, добряк, это веселый парень. Сегодня, я надеюсь, мы жестко понаезжаем на него. Вот это шутки по поводу того, что... что-то там, последний раз концерт был в 1986 году у него, и он будет улыбаться, смеяться, и все вообще.
1: Кстати, по поводу гостей, мне чел из Липецка написал, который вот этот вот, помнишь, с которым мы толкали шину, вот этот бородач, он, оказывается, организатор, и он...
0: Организатор мероприятий по пауэрлифтингу.
1: По силовому экстриму. И они, короче, как я понял... Я не помню, когда, но они привозят в Москву самого сильного человека в мире. И говорят, вам надо? Короче, там есть два самых сильных человека в мире. Во-первых, Григор Клеган-Гора, который из «Игры престолов». Но он сказал, он вряд ли приедет, потому что он слишком дорогой. А есть чел, который типа весит просто там 140 килограмм или что-то вроде того. Ну, поднимает он там просто по 600 килограмм. Все там его называют человек-муравей, там инопланетянин. Я видосы посмотрел. Вот я думаю, нам надо или нет? Он сказал, с переводчиком.
0: Да, он мне тоже написал. Я хотел тебе об этом сказать на всякий случай. Поэтому я думаю, что надо, конечно.
1: Я тоже думаю, что надо.
0: Во-первых, если вот не было человека, который с переводчиком разговаривает.
1: А во-вторых, самого сильного человека в мире. Да. Единственное, что вот из минусов, что он вряд ли здесь может продемонстрировать какие-то свои способности. А во-вторых, вот мне понравилось, он говорит... такой факт интересный про этого человека. Я не помню, как его зовут, но там, короче, он выглядит как чистокровный немец, но живет в ЮАР при этом. А я такой думаю, как-то вот так даже и не надо долго думать, да, почему так произошло. Так живет в ЮАР.
0: Давайте позовем.
1: Выглядит как чистокровный немец. Интересно, чем занимались?
0: Пока сложно.
1: Что, ты не понял?
0: Не.
1: Ну смотри. Давай попробуем
0: объясни
1: еще раз.
0: Объясни прикол, давай.
1: Он живет в ЮАР. Это прям на юге. Но выглядит как чистокровный немец.
0: Так.
1: Нет ощущения, вот предположения, чем там занимались... Ну, прадед, чем занимался.
0: Так.
1: Да господи. Будешь йогурт?
0: Да ладно, у меня котлет. Вчера еще пришлось приехать поздно вечером. У меня вчера занятий было куча. Я с 4 часов до 10 вечера разговаривал про радио. 6 часов не затыкаясь. И приехал домой, и пришлось варить макароны и жарить котлеты себе.
1: Да?
0: Я сегодня на котлетах и на макаронах.
1: Ну, домашняя еда.
0: Да, да. Отстой, мне не понравилось.
1: А ты котлеты...
0: Не, котлеты уже были, уже были. А. Нет, еще, сейчас бы я бы еще сам. Это Наташа мне котлеты передала.
1: А.
0: Ну, заморозку.
1: Понял.
0: Угу. Вот. Такая у нас начальница. В свой день рождения всех котлетами уделяет.
1: Круто.
0: Да. А что там, ЮАР, что? ЮАР, ЮАР.
1: Да забей.
0: Что? Нет, ты скажи.
1: Забей.
0: Ладно, после паузы вернемся.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Пора переезжать.
14: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
15: Ключи уже в этом году.
14: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
15: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один.
1: Ну и вот, и оно же, оно так и происходит. А я тебе говорил, что оно так и будет.
2: Да? Я согласен.
1: Ну, конечно, я же...
2: Ты предупреждал,
1: Я предупреждал, правда.
2: Ну, в итоге это по идее...
1: А, ну так и получилось, блин. Так, чё,
2: чем занимался? Расскажи ты. Ты чё, я-то ладно.
1: Я вообще, короче...
2: Я уже посмотрел видос.
1: Такой, с компиком?
2: Да, с компуктером. И там юмористические приколы всякие есть в этом видосе, в телеграм-канале Я Райт Раун.
1: Артём, а какие там приколы?
2: 4 года рассказывал, как он собрал компьютер, теперь собрал, ну там Five Star Family, что-то вот это все.
1: Какое, нет. Five, вот это внимательно. Там просто какая-то картинка анимешная, там Spy Family написано.
2: Ой. Мне показалось, что Five Star Family такое же. Нет, а эти самые
1: там Южный парк.
2: Мультики в компьютере.
1: Южный парк на экране поставил.
2: Короче, почему у меня Five Star Family везде?
1: Это вот собрал вот этими руками. Я вообще, вот я потом посмотрел и подумал, нифига себе, вот это я сам собрал, вот это вот все оно было. Оно вот это все было по коробочкам, и потом вот это вот так получилось, и я сам собрал. Я офигел вообще. Я вчера смотрел, вот так ходил.
2: Да. Видеокарта, Radeon, все дела. Да. Газманов выпускает.
1: Газманов выпускает,
2: видеокарта,
1: да.
2: Как известно, небольшое производство. Mm-hmm. Крутая?
1: Да, нормальная. Супер. Она, да, вот, и там, когда начинаешь, это, как его, когда крутится вентилятор, а он там поет «Люси, Люси».
2: О, прикольно, да, да, прикольно. Да.
1: И вообще не перегревается никогда.
2: А почему мультики показываются внутри компьютера? Как это вообще?
1: Потому что, видишь, там трубки широкие такие идут. Это водяное охлаждение. Угу. Водяное охлаждение как работает? Обычно у тебя, как и раньше, и многие сейчас пользуются, на процессор ты ставишь типа кулер такой, чтобы он охлаждался. А есть еще водяное охлаждение. У тебя идут сверху вентиляторы или снизу, в зависимости от того, куда ты поставишь. Они через радиатор сосут воздух, он вот так вот идет, вода вот эта вот охлаждается и циркулирует. И там вот ты на процессор ставишь помпу, и вот эта вода туда-сюда качается. Но эту помпу, как правило, чем-то закрывают красивым, либо просто какой-то там, там за заглушкой с какой-нибудь информацией, либо экранчик можно поставить. И вот у меня вот эта помпа, она с экранчиком. И на этот экранчик ты можешь что угодно залить, какую-то информацию, либо какие-то гифки, какие-то...
2: Или клип Five Star Family.
1: Или клип Five Star Family. Ну, понятно, не целиком, там какая-то часть будет вот курсировать постоянно, но вот так можно сделать.
2: А вот эту воду надо менять, когда...
1: Вроде как нет. Но...
2: Как в машине, тосол.
1: Вроде как нет.
2: Антифриз.
1: Ну, я предполагаю, что через какие-то там года, наверное, и надо менять. Сейчас, наверное, кто там, всякие эксперты скажут, да надо. Но я не сталкивался, чтобы надо было
2: менять. Ну и что там теперь на твоем компе, там что, герои там 3 идут?
1: Герои 3 вообще...
2: Червячки работают.
1: Герои 3 идут там вообще даже на средних настройках.
2: Да ты что?
1: Ты что, там такие у меня характеристики? 2 гига, 2 ядра, игровая видеокарта. У меня там вот, чтобы ты понимал реально, вот сейчас у меня комп, он вот уже почти может соревноваться с ноутбуком Ирбис вот по...
2: Да ну, по, так, ну по в смысле, мощности. Не прям перегоняет его,
1: но а чуть-чуть уже начинает догонять, так скажем.
2: Неплохо.
1: Я тебе говорю.
2: Со временем ты в сапера сможешь играть там.
1: Ну, там не такой мощный, конечно. Пишет...
2: И сколько стоит денег-то нас интересует? По баблу, чё?
1: Вот тут написали, Райт Раун заходил к тебе в ТГ, классный аппарат. Кстати, комп-то собрал. Да по баблу я не знаю, ну сколько у меня это вышло, все.
2: Ну сколько? 150 тысяч.
1: Ну, что-то около, может быть, чуть, наверное, поменьше. Но это при учете, что я материнскую плату не менял и процессор не менял. Так что...
2: 150 тысяч.
1: Ну, на чуть поменьше. Чуть поменьше, я думаю.
2: Ну что, вот, народ, много это или мало для любимого компьютера?
1: Слушай, ну, на самом деле, честно говоря, для компьютера 150 тысяч это вообще немного. Ну, это я типа...
2: MacBook какой-нибудь хороший купить, то же самое.
1: Так это еще и дороже выйдет. Какой-нибудь MacBook там 300-400 тысяч. То есть для компа это более-менее такая бюджетная сборка получается. Ну, а вот если б я, конечно, прос менял и мать... А мать, я решил не менять. То где-то 1200, может быть, вышло, а это уже такой средний
2: тут
1: уровень.
2: Как прикипел уже к этой мати, да?
1: Ну да, что...
2: Мати. Это новое радио.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль,

0: Altibank. Подробнее на altibank.ru.
1: Новое радио. Сегодня в детской минутке песня «Калинка». Все, вся информация.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Артем, да, хорошие новости. Он себе компьютер наконец-то
2: вообще
1: собрал.
2: А у меня вчера, тебя?
1: А у меня вчера было потрясение. Я что-то какой-то не сериал наткнулся, или не сериал, не помню уже, неважно. Про царскую Россию.
2: Да.
1: И там действие что-то там происходит в каком-то дворце. И я такой думаю, а что это с хрена ли на полу линолеум? Думаю, лошары вообще не шарят. Какой линолеум? Полез разбираться, а оказывается, линолеум запатентовали еще в 19 веке. Типа в 1800 каком-то там году.
2: Ничего себе.
1: Вот это меня потрясло. А первый линолеум еще в 18 веке. Прапрадед линолеума в 1700 каком-то.
2: Это про поздний. Я думал, ты сейчас скажешь, там это настолько царское, там давно же Борис Годунов по линолеуму ходил.
1: У ацтеков было в пирамидах линолеум. Прикиньте, я думал, это в последнее время, там, не знаю, там 50 лет, а оказывается, ему уже там 200 с лишним.
2: Да?
1: Да. А кто изобрел линолеум, как ты думаешь?
2: Линолей какой-нибудь.
1: Фредерик линолеум.
2: Да?
1: Да нет, там линолеум — это от слова лен латинского, и олеум — масло. Там на ткань масло там наносили. Короче, какую-то хрень сверху. Вот такая познавательная минутка.
2: Последнее время давно с линолеумом не сталкивался.
1: А ты сходи в...
2: Тебе домой.
1: Нет, в ГИБДД там.
2: А, да?
1: Да, всегда, да. В бухгалтерию заскочи разок хоть.
2: Для меня тут открытие стало, оказывается, что вот у нас офис там радиостанции «Калина Красная», и у них там ковер на стене висит, ты видел?
1: Ну да.
2: Фотозона?
1: Фотозона, да.
2: Вообще. Надо сфоткаться там будет.
1: А у тебя были же ковры в детстве на стене?
2: Ну, конечно, были. Там вот так вот пальчиком водил там по этим штукам.
1: У нас вот
2: лица какие-то размеры.
1: На выходные к бабушке всегда ездил, и там были ковры на стене во всех комнатах. На полу, естественно. И еще была накидка на диван ковровая, которая колючая. Вот так на нее садишься, она колется.
2: Да.
1: Короче, ковры были везде. Ковры выполняли звукоизоляционную еще функцию.
2: Я тебе больше скажу. Я прочитал историю одну, где ковер еще и выполнял функцию, ну, такой, чуть даже, может быть, какой-то защиты от радиации, я тебе расскажу. Короче, я не помню, в каком это городе происходило, по-моему, в Краматорске, давно это было, еще в 80-х годах, потеряли, значит, капсулу с ураном. Потеряли капсулу с ураном где-то там на... Короче, я вот насколько...

0: Я вот просто сейчас основные факты из этой истории.
1: Я тоже смотрел это, там тут уран попал в одну из панелей, из которых состоит панельный дом.
0: Да, за счет того, что его потеряли там на производстве вот этого там, вот этого щебня там или чего-то, и его пытались найти и не нашли. И в итоге он вместе с раствором попал в панель, из которой собиралась панелька. И вот он в комнате был, получается. И первая семья там это...
1: Ну, там все достаточно плачевно закончилось.
0: Да, для первой семьи все достаточно плачевно. Вторая семья тоже. А там еще вторая семья тоже там по очереди все начали болеть, да. И все, а там, чтобы там не как сейчас, ты можешь взял там счетчик Гейгера, купил, пошел. Там мужику пришлось несколько лет оббивать пороги, чтобы выяснить, почему вся семья-то у него. То есть это вторая уже семья была. И в итоге кое-как это там договорились, что да, придут, посмотрят. Так там вот эта урановая капсула, которая там была в стене, она на ковре, на стене даже вот так вот пятно чуть ли не выжгло со временем. Ну и там, конечно, фанило жестко. И знаешь, что самое интересное? Вырезали кусок этой стены, заделали, этот дом до сих пор стоит и работает.
1: Да,
0: и
1: на том же месте.
0: Люди,
1: обалдеть.
0: Да.
1: Реальная история, представляете? А прикинь ты, Михалыч, а где уран? Погоди, сейчас, подожди, а где уран? Потеряли уран.
0: Потеряли.
1: Нифига себе.
0: Потеряли. И, ну, они, стоит отдать должное, они его искали. Но как вы найдете капсулу урановую там, я не знаю, считайте, в пустыне просто. Это невозможно. Ну, только если с какими-то приборами. Но я еще раз говорю, это Советский Союз. Приборы эти были в доступе только у НИИ, и надо было согласовывать, чтобы люди к тебе приехали, а это может годами длиться. Как, в общем, это и длилось, когда мужик уже из второй семьи просил проверить что-то. Он не верил, что это может так произойти. Ну вообще, прикинь, реально.

0: Почитал тут про эту историю немножечко. Там был потеряли источник гаммоизлучения на основе цезия-137. Потеряли.
1: Ну, потеряли. А его потеряли, потому что там это, я тоже сейчас залез. Короче, этот, эта капсула, она использовалась в радиоактивном этом уровне, короче, который, ну, уровень измеряет. Mm-hmm. И вот они потеряли эту капсулу. Ну, на производстве. И да, и не нашли ее. Но они, наверное, и не искали, собственно, особо.
0: Ну, они так поспрашивали, там никто не видел.
1: 9 лет эта капсула там.
0: Цезий 137.
1: Или чуть, ну, короче, сколько.
0: Какой цезий? А нет, 137-го нет, 138-й есть. Да, это было в 70-х годах прошлого века уже.
1: Офигеть просто.
0: Вот так так, вот такие вот дела бывают средь бела дня. Ничего себе, ого-го.
1: Где да. Ну, видишь, это еще было, почему люди не понимали, что происходит. Там на наследственность списывали, что вся семья, потому что наследственная вторая семья, ну, вот так опять получилось, совпало. Потому что это же еще было до Чернобыля, поэтому, собственно говоря... Понимание у людей, что такое вообще излучение, было минимальным в целом.
0: Дом сносить не стали, пишет.
1: Так вот там он до сих пор работает.
0: А что он там чуть-чуть?
1: Там подумаешь. Люди живут. Но видишь, это же тоже, опять же, удивительность вот этого ядерного излучения. То есть вот тут вот, допустим, ты стоишь, и тебе ничего, а вот ты шаг сделал, и тут ты все получаешь уже там дозы радиационные невероятные. То есть это как-то так работает. То есть это, ну, не, как вот бабушка думала в детстве, на варенье снял плесень, и все, дальше можно есть.
0: А мы ели.
1: Тут то же самое.
0: Она говорила, да это благородный плесень, да. Все нормально.
1: И тут то же самое, вырезали кусочек, ну и все, живи.
0: Но это получается в доме на всякий случай надо держать счетчик Гейгера, то есть там не знаю, толкушка для картохи, ага. Там кастрюли, ну, ножницы Гейгера. Кухонные и счетчик Гейгера.
1: Да.
0: Ну пусть будет. А его можно купить в свободном доступе, он продается?
1: Какой-то, мне кажется, базовый, типа, как, знаешь, я думаю, да. Ну, простой самый. Как...
0: Простой, бытовой еще.
1: Ну, давай сейчас посмотрим. Вот я сейчас зайду на прям Marketplace. Какое-то понятное дело, которое там измеряет какие-то невероятные величины, я думаю, нет. Счетчик Гейгера, дозиметр. Ну вот, пожалуйста, 3000, 6300, 2600, 7600. Ну, не дешево. Ну, на трешечка минимум. Минимум. Да, вот, пожалуйста.
2: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
5: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
6: Реклама.
7: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол» термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один. Калинин и Райтраун. На базе радио суперхиты Супернинки. На базе. Все, я устал. А еще, вот завтра вообще-то последний рабочий день на этой неделе, четверг, а потом пятница, суббота, воскресенье, отдых.
3: Ну, мы-то ладно, но там еще была заметочка, что сокращенный день.
2: Да.
3: Мы, понятно, по полной отработаем все
2: то
3: свои
2: часы. То есть всех сократят?
3: Да, надеюсь.
2: Вас сократят? Ну, в смысле, потому что завтра сокращенный день.
3: Ага. Да, все правильно, все правильно.
2: Все, так что... Ну, там, кстати говоря, по поводу сокращения, я вчера новость читал, это вообще-то серьезные разговоры, они там не
3: шутки. Что, волна сокращений?
2: Ну вот тут написали, что смотри, 2026 год станет годом увольнений. По данным СМИ, каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба проблемы не было с 2020 года. Смотри, под удар в основном попадут, как ты думаешь, кто?
3: Айтишники.
2: Нет, айтишники уже начали попадать под удар, потому что ИИ появилось. Вот какая сейчас... смотри, в какой-то момент люди начали додумываться, начали понимать... Вот мы с тобой думали, какая профессия, сейчас вот люди начинают понимать, что все это время как будто они нас дурили, это не обязательно было.
3: Как это, дизайнеры?
2: Нет.
3: Ой.
2: Давай, все по пути обесценим, пока придем к финальной.
3: Давай, обесценим все профессии.
2: Да, чисто по пути.
3: Ну, радиоведущий.
2: Ну, смотри, вот по поводу там СММщиков, пиарщиков, пока люди только по чуть-чуть начинают понимать. Но вот по поводу этой профессии прям поняли-поняли уже совсем.
3: Риэлторы?
2: Нет. Ну как их кто сократит? Они там сами на себя все половину.
3: Не знаю.
2: HR. В первую очередь попадут HR-специалисты, а также офисный средний слой и высокооплачиваемые середняки.
3: А что ты улыбаешься-то? Вообще-то это работа людей, они могут попасть в сложную жизненную ситуацию.
2: При этом в безопасности будут настоящие работяги. Строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики. В безопасности. То есть высокооплачиваемые середняки, это типа такой почти-то как это... Как это называется? Не менеджер,
3: когда... Среднего звена?
2: Нет, когда ты крупный менеджер, как это называется?
3: Топ-менеджер.
2: Да, топ-менеджеры, типа, всякие вот такие. Ну, короче, HR-щики, они... Просто я почему задумался? Недавно же, помнишь, что какая-то тоже новость была, что HR кикнули, и вообще у компании дела супер в гору пошли. У них сразу и нормальные эти работники появились, и как-то и прибыль увеличилась. Короче, все в какой-то момент поняли, что HR это, конечно...
3: Ну, HR, почему мы немножко так как-то пренебрежительно сейчас говорим? Потому что эти люди нас мучают на собеседованиях. Это вот эти люди?
2: Да, да, да, которые тебя на работу принимают.
3: Которые думают, что у них какая-то власть есть.
2: Ну, да.
3: Они немножко выше
2: стоят надо мной. Да, и которые думают, что он прям ультра-супер-психолог, задает тебе тупые вопросы, кем ты через 15 лет видишь себя в этой компании. Ну, и которые, собственно, о том, чем занимается компания, если это особенно какие-то технические данные, знает так чисто... посредственно, так, на фоне где-то. Ну, то есть тебя, грубо говоря, человек на какую-то сложную техническую работу принимает, который вообще абсолютно не шарит в этом, но при этом он думает, что он ультра-супер-крутой
3: психолог. У тебя были такие инциденты в жизни? Меня много раз принимали на работу, ты ограничился каким-то собеседованием, просто что-то там, кто по жизни. Ну, правда, вопрос про через 5 лет мне задавали.
2: В основном такое было, знаешь, когда я тебе так скажу, я в компаниях работал, ну, первые разы меня вообще-то отец просто устроил на работу, поэтому HR со мной не было. А в других каких-то компаниях, ну, как правило, какой-нибудь замдиректора это был не HR, это было просто
3: ну,
2: какой-то...
3: Ну, вот так сидел, типа, ну, рассказывай про себя, или нормально с тобой разговаривать?
2: Нормально, но просто, ну, видишь, я почему не могу оценить это нормально, потому что я не устраивался на работу каким-то менеджером, типа, или там по продажам, знаешь, вот где вот эти вот самые вот эти прожженные HR. Есть даже канал на Ютубе, где чел ходит их постоянно по собеседованиям.
3: Да, я на него подписан.
2: Как и «Жизнь анонима», он как
3: да,
2: называется.
3: Да, да, он ходит в разные ритуали и прочие
2: и вот там вот,
3: там
2: вот эти вот там
3: камеры.
2: Вот, да, вот эти вот HR-ы там, вот эти вот. Я по такие видео прям засыпал иногда даже долго. А ты когда вот в какую-то не очень большую техническую фирму устраиваешься, там этих HR-ов нет, как правило. Там тебя интервьюируют либо главный инженер какой-нибудь. Mm-hmm. Он чисто тебя по тех данным
3: фигня
2: погонял.
3: Это все как это. Прикинь, наш Роман принимает тебя на работу и спрашивает, кем вы себя видите через 5 лет. Да нафиг это надо вообще? Просто ты видишь...
2: А они же что-то HR там, они же рассказывали, что вот как раз эти вопросы с целью посмотреть, вот как ты будешь отвечать, как ты там мыслишь и так далее.
3: Ну, твои амбиции, я так понимаю, выясняют. Мне задавали один раз этот вопрос, и кем вы себя видите через 5 лет. Я оттуда свалил с этой работы через полгода вообще.
2: Через 5 лет.
3: Нет, через полгода волосы назад у меня были просто, когда я убегал, сваливал.
2: Да.
3: Вы скажите, сколько платить будете, да и все.
2: И все, да.
3: Я мозги канифолить там.
2: А они этот вопрос самый последний оставляют.
3: Сейчас такое время, не знаешь, что завтра, послезавтра будет.
2: Да, они еще всегда так говорят, какую бы вы хотели зарплату получать на эту должность.
3: 100 тысяч миллиардов я хотел.
2: Миллиард, да, баксов я бы хотел.
3: В день.
2: Тупой вопрос. И ты стоишь такой, думаешь, ну как вот, не продешевить и много не сказать. Какую бы хотел. Все твои деньги и все деньги твоего начальника.
3: Тебя тоже, давай, кстати, собирайся.

0: один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Я после продолжительного перерыва вернулся к преподавательской деятельности, что мне нравится безумно. И отгадай, какой самый частый вопрос у студентов на паре по радиоведению?
2: Сига есть?
1: Это второй популярности. Ну, естественно, они спрашивают там... Вы давайте там, скажите, что по баблу у вас на радио? Ага. Вот приходят студенты в вуз, да. И я когда говорю, сколько, они такие, а, да, блин.
2: Да.
1: Так много, они говорят.
2: Ну, конечно. Нет,
1: все время такое ощущение у людей, что в СМИ, там где-то на телеках, на радио, прям, ну, типа СМИ это равно бабло.
2: Ну да.
1: Баблище. Они видят там что-то, какие-то там соцсети у людей. И расстраиваются. Многие прям встают и уходят посередине занятия.
2: Реально?
1: Ну, нет.
2: Ну, так, конечно, обидно, когда ты потратил миллион за полгода за обучение на журфаке и за все года обучения отдал 10 миллионов. А потом тебе говорят, ну, смотри, на соточку можно рассчитывать.
1: Да, ну, начнем с полтинничка. А там уже худо-бедно, там, как себя покажешь. Реально, да.
2: Ну, слушай, ну, это же как... со многими специальностями так, как и с врачами. То есть ты закончил медицинский, и ты же не сразу идешь работать директором в частной клинике, в крупной. Тебе надо вначале поработать в каких-то небольших клиниках за небольшие деньги. И постепенно ты растешь, так и с любой работой. И со СМИ, и с радио точно так же абсолютно. Ты получаешь вначале там какие-то барыши, потом постепенно.
1: Постепенно,
2: и
1: вот уже через 8-10 лет ты уже
2: можешь на 150 рассчитывать в месяц точно.
1: Ну это правда, это так и есть. Я не очень расстраиваются, когда приходится разбивать эти розовые очки, что придется много лет поработать, и, ну, они еще, у них есть такая романтизация, что я вот хочу работать, те, кто на радио мечтают, хочу работать вот на этой радиостанции, потому что я люблю такую музыку. Я говорю, ты будешь работать, туда хоть тебя возьмут, в лучшем случае.
2: На радиостанции где-то ни одну песню тебе не понравится.
1: Да. Я говорю, даже если, допустим, любишь ты рок, например, и устроился работать на станцию, где рок крутит, через полгода тебя будет выворачивать и тошнить вообще от всех этих песен, потому что они с утра до вечера звучат. Mm-hmm. Это профдеформация, ничего не поделаешь. Ну, естественно, они спрашивают, а не, ну скажите честно, вот там, ну, то песни же проплачены на радио.
2: Ага.
1: Я говорю... Как вот вы привыкли думать, что все проплаченное? Проплаченное — это любой дурак может проплатить. А ты напиши песню, которую возьмут на радио, потому что она крутая. Вот что.
2: И еще удивительно, что они задают такие вопросы, типа они приходят задать вопрос, сколько получают на радио, а ты им говоришь 50 тысяч, они такие, да я за эти курсы больше заплатил.
1: Ну, вообще-то так. Все хотят сиюминутного результата.
2: Ну да.
1: Но не получается так же. Хотя нет, у тиктокеров же получалось.
2: Ну так, а ты вот скажи, знаешь, Степка, вот тебя мы прям там все ждут, все тебя вообще там сразу 500 000 тебе будет. Потому что все, там Димка Билан уже спрашивает, а когда Степка будет работать на радио?
1: Да, Серега Лазарев обзвонился уже.
2: Конечно.
1: Все радиоменеджеры. Блин, я смешно песню Нюши «Воспоминания» переделал.
2: Давай.
1: Хотел сказать. Ты прячешь откровенные детали. Мы видим, ты не Ольга, а Виталий. Смешно?
2: Ну, остроумно.
1: Спасибо. Ой, нет, какая-то грустная песня.
2: Давай веселую.
1: Надо веселую, конечно. Дуа Липа, например.
2: Вот,
1: это другое дело. Сейчас, секундочку. И самое главное, не забывайте, что это новое радио, ребята. Супер хиты, супер новинки, все дела.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Батюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Слушай.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Что у нас, какой план?
2: Смотри, план такой. Я сейчас придумаю тему, и потом будем ее обсуждать. Угу. А пока что я пока вот что. Пил кофе.
1: Понял.
2: Да, пока что я вот, ну, вот пил кофе и что-то там, ну, какие-то читал там.
1: Ну, всякое читал там, да.
2: Да, барахло.
1: А всякое, анекдоты пятничные на этой неделе будут? В честь того, что неделя короткая и пятницы
2: смотри,
1: не будет.
2: Смотри, это такой довольно интересный вопрос.
1: Дискуссионный.
2: Спасибо,
1: да,
2: что давайте. Вы его задали, коллега.
1: Да, да, да. Будьте
2: смотрите,
1: добры,
2: я
1: да,
2: бы сказал, я бы сказал так.
1: Да, что нашим слушателям интересно.
2: Вот при нынешнем обстоятельствах, которые мы имеем, да, есть вероятность, что вполне может и появиться. Но я бы сказал, это зависит, конечно, в первую очередь от внутреннего состояния человека, который будет искать сегодня уже, как оказалось, эти пятничные анекдоты, которые по факту будут не в пятницу, а в четверг. И в связи с этим надо будет, конечно, покопаться сегодня по своим этим сосекам по скрипски, как говорится, бакалея и еще галантерея и...

0: один плюс один.
1: Ну чё там?
2: Буквально лишь какие-то мне нужны секунды, а может быть и часы. Мне нужны часы.
1: Часы? А какие тебе часы нравятся?
2: Мне нравятся красивые.
1: Красивые часы? Ну, сейчас я пока посмотрю в магазине часов.
2: Просто тема сегодня тебе понравится очень сильно.
1: Мне нравится, мне нравится. Все темы, что ты придумываешь, мне нравится. Давай уже, давай! Ждем. Ждем сейчас.

0: Господи.
1: Да, спасибо.
0: Какие-то жирным шрифтом там что-то.
2: Зачитывайте, пожалуйста, что-то... коллега.
0: Всем ку! Алды на месте. Да сейчас будет тема, подождите секунду. Секунду, я вам объясняю. Причем здесь Shadow Bolt? Immolate, Improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Причем здесь Fire нафиг резист? Вы что мне рассказываете? Сегодня день рождения...
2: Ты знаешь это?
0: Нет. Сегодня день рождения киностудии «Союз мультфильм». Так что давайте обсуждать, какой у вас любимый советский мультик и почему? И какую вообще мораль вы вынесли из вот ваших любимых мультиков? Там же во всех есть мораль какая. Мораль причем. А, правильно, а мораль же на через окно.
2: Конечно.
0: Прикинь,
2: а ты думал, мораль?
0: Я затроил, да.
2: Ой.
0: Мораль какая-то выше, так что го обсуждать. Вот такая вот, внезапно. Такая. День рождения киностудии «Союз мультфильм».
2: Да.
0: Прекрасно.
2: Я
0: прекрасно.
2: Тебе даже скажу, сколько им лет.
0: Сколько?
2: Я сейчас скажу. 90.
0: Ого.
2: Дедушка.
0: Дед 90 лет.
2: Да.
0: Ну, хорошая тема, тем более.
2: Алды на месте. Ну, вот
0: тем
2: такая
0: более,
2: тема.
0: Взрослых людей много там среди слушателей, которые выросли на Умке. Выросли
2: да.
0: на Винни-Пухе. Вы выросли, что еще они смотрели? Что мы смотрели? Не знаю, там... я забыл все мультики, «Союз мультфильм».
2: Там вот так вот
0: ну,
2: было,
0: погоди.
2: Смотри. Там вот так вот было. Кто дуэль какой? Со мной давай дуэль какой? Вы что? Я вам объясняю, что такое. Со мной давай дуэль. С кем и кого-то там ты вообще... Я попросил тебя проверить мой фаер-резист. Фаер-резист проверить? Какой у тебя может быть фаер-резист вообще? Ну и что он мне там? В эпике, когда полном, тогда можно говорить о фаер-резисте, о каком-то. Вот так, когда второй тир уже, у меня 200 фаер-резист. Это лоу, вообще полный. Бей его шадо болтами, ну и что... Зачем мне этот фокус? Он что там с резистом? Ты малейт у меня. Я тебе еще раз, при чем здесь Shadow Ball? Я тебе говорю, и малейт импрувед. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. При чем здесь Fire, нафиг резист? Вы что мне рассказываете?
0: Хорошо, понятно.
2: Да это же даже было в 100-500. Это
0: да ладно, я не против. Я просто мимо меня проскочила.
2: Да?
0: Ну, надо жить дальше. Вот мне нравится не просто, когда вы пишете там, жил-был пес и все. Вот человек объяснил. Простоквашино, почему нравится.
2: Потому что вообще такое молоко и йогурт тоже нормально.
0: Там вообще очень странно все, честно говоря, действительно, в Простоквашине, потому что, ну ладно, говорящие животные, это окей, мы привыкли. Mm-hmm. Почему у них тачка была в квартире? Как они, во-первых, через дверной проем автомобиль протащили?
2: А то,
0: квартиру?
2: Что у него у мамы то большая грудь, то маленькая грудь.
0: Да, это тоже вызывает подозрение. Потом, почему у вас ребенка дядя называют?
2: Да.
0: Что за дядя? Дядя, что? Прикинь, родил сына, там, дядя Артем его называют.
2: Ну да. И почему там постоянно какой-то почтальон к ним захаживает?
0: Да, почтальон
2: домой.
0: К подростку приходит.
2: Постоянно.
0: Какие-то посылки
2: какой
0: приносит.
2: У него еще длинный плащ такой.
0: Да, подозрительный.
2: Есть ли под этим плащом что-то вообще? Одежда какая-то.
0: Вопросов куча.
2: Ага.
0: Ну и вот человек написал главный вывод. Если ты как мать задолбалась, ничего страшного, если твой ребенок отдохнет отдельно от тебя, а ты как хочешь. Да, классный вообще вывод.
2: Вот туда вот поехал один.
0: Ребенок уехал на деревню куда-то с какими-то животными там живет.
2: Да.
0: Какой-то мужик взрослый усатый к нему ходит. Мать на курорте в этот момент загорает. У бати машина на четвертом этаже в квартире.
2: Абсолютно.
0: Вот на таких мультиках мы и росли.
2: Столько вопросов, да.
0: Ну, короче, давайте, давайте.
3: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Дима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Лина Чикали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
4: Супердвиж. Движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: БК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем Сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предприятия.

0: 6 лет, да. В мультике ему 10. В 10 лет он уже самостоятельно там варил суп и все такое. И еще я выяснил, что...
1: Из каких ингредиентов?
0: Из множества, да.
1: Ага.
0: Еще что, оказывается, у его родителей были имена. Ну,
1: да.
0: Вот, маму звали, отгадай как.
1: Вера.
0: Да, Римма. Римма. Ее звали, а папу звали Дмитрий.
1: Дмитрий, а дочь у них при этом была Вера Павловна. А папу Дмитрий звали.
0: Дочь была?
1: Ну вот тут написали, а почему у них дочь Вера Павловна, отец Дмитрий?
0: Я посмотрел, Павлом, это уже вот в современное время, когда пересняли Простоквашино, там папа Павел. А я так понимаю, по книге его звали Дмитрий. Ну, уточните, кто вообще смотрел.
1: Ага.
0: Кто? Вот. Потом все, что он действительно был самостоятельный, все там сам мог делать. И поэтому нафиг надо ребенка в 10 лет отправить хрен знает куда, жить отдельно, а самим укатить, я повторяюсь, в отпуск.
1: Ну, короче, сегодня чисто твоя тема, Кирилл. Тебе что приятное это, сделать?
0: Мне, да, мне интересно.
1: Про союз мультфильм, все-таки это твои базовые все-таки настройки.
0: Латиноамериканский футбол не так был интересен для меня лично.
1: Не так захватывало.
0: Да.
1: Но, тем не менее, все равно чуть-чуть, конечно, за какие-то струны подергало, я уверен.
0: Да, меня подергало за подергало. Струны вчера, еще как.
1: Вообще подергало. Нормально.
0: Так, в стране невыученных уроков нравится поучительный мультфильм.
1: Да.
0: Что будет, если не учить уроки? Там был полтора землекопа. Помнишь, это хохма?
1: А, это я постоянно говорю так, полтора землекопа.
0: Вот это вот оттуда, плотоядная корова.
1: Угу.
0: Ну, какая хорошая тема. Стань,
1: мне
0: ну,
1: нравится вот. Слово полтора землекопа. Это типа, когда я всегда вставляю, когда надо обозначить очень малый человек. Типа, да у него на концерте там полтора землекопа.
0: Угу.
1: И все.
0: Полтора землепопа. Так, ну что, получается, или так. Сейчас на маленький перерыв, и потом будем с вами тогда уже разговаривать.
1: Да, какую-нибудь песню советского мультика.
0: Советского мультика?
1: Ну, какую-то такую мощную, чтобы было.
0: Мощную?
1: Да.
0: А там все мощные.
1: Ну, такую, не чтобы мы тут зарыдали вся.
0: А, умку не ставим, да? Ладно.
1: Да.
0: Сейчас я поищу.
1: Какую-то такую... Например, о, попкорн Crazy Frog, она же будет считаться.
0: Да блин, ну взял все. Вот какой попкорн из Crazy Frog? Из 2008-го песня.
1: Да, но там песни из, ну погоди, когда они были на стройке.
0: Попкорн.
1: Ну похоже же, там же, ну погоди, из, ну погоди, когда они на стройке, вот так, пуф-пуф-пуф, он вот так прыгал на отбойнике, вот так, пуф-пуф-пуф.
0: Сейчас.
1: Вот так вот он.
0: Подожди,
1: а знаешь меня в какой-то момент, пока ты еще ищешь, что меня вот взволновало сильно? Смотри, вот кирпичный дом.
0: Угу.
1: Кирпич как строят? Кирпичный дом. Кладут вот этот раствор, на него кладут кирпичи, потом кладут раствор, так. Кирпичи. Что это нахрен за такой раствор, который склеивает дом вообще? Почему вообще меня и вас это не впечатляет? Вот смотрите, вот есть суперклей, да, он может склеивать какие-то инструменты там, и они довольно крепко держатся, но это раствор, который склеивает дом. Из чего? Вот, ну, вы можете себе представить, дома склеить между собой?
0: Чудо, да не... Просто я не знаю вообще, другого да. объяснения.
1: Во, давай, и вот он вот так надо, бойники. И бегемот там еще такой...

0: Один плюс один.
1: Так.
2: 8495-232-1632. Давайте по телефону поговорим.
1: Что
2: вам нравится, что не нравится. Может, вообще ненавидите советские мультфильмы? Может быть и такое. Как кто-то написал, ненавижу кукольные. Кукольные, во-первых, давайте так, все ненавидят.
1: Да.
2: Никто нет такого человека, который обожаю. Рисованные не люблю, кукольные покажи.
1: Но вот, тем не менее, пластилиновые довольно неплохо.
2: Компромисс, да,
1: да, между... Пластилиновые нормально, но кукольные, конечно...
2: Кукольные это за что, ребята?
1: Итак... Вообще, страшнейший ужас, который только можно представить. Нет, это... Но я предполагаю, зато они легко делались, и...
2: Да.
1: Быстренько можно было как-то там сварганить. Да. Алло.
2: Да. Здрасте.
1: Алло, привет.
3: Я. Добрый день, привет.
1: Я.
2: Кто
1: я.
2: Здесь?
3: Я.
1: Привет. Как тебя зовут?
3: Привет, меня зовут Влад.
1: Влад, рассказывай, ты в каком году родился?
2: Мне кажется, Влад родился в 97-м году.
1: В 92-м.
2: Ну, значит, смотрел советские мультики.
1: Да.
2: Ну и российские.
3: Смотрел, да.
2: Ну и что-то запомнилось?
3: Ой, вот на самом деле звонил и вспоминал один мультфильм советский, называется... Он про порыв Брэдбери снят, называется... И будет теплый летний дождь, там он называется.
1: Советский мультфильм снят по Рэю Брэдбери?
2: Так.
3: Да.
2: Ты гурман. Так, о чем там? Я не помню, смотрел я такое или нет. Про что там было?
3: Там сюжет, что у семьи, ну, такая современная семья, там какое-то недалекое будущее,
1: ага.
3: И у них есть робот, который помогает им в хозяйстве. И ночью, короче, произошел ядерный взрыв, весь город умер.
2: Классный мультик.
3: Остался только пепел.
2: Так.
3: Да. А робот этого не заметил, начал их готовить там на завтрак, еду накладывать,
1: ага.
3: Там, бабушку одевать, по-моему, там детям что-то в школу собирал уже. Отправлять, а там просто несколько людей пепел.
1: Классный мультик. И тут где-то...
2: Какая мораль-то тут?
1: И тут где-то ежик в тумане такой стоит просто и такой, ребята, посмотрите меня тоже, пожалуйста.
2: Что ты как ребенок почерпнул из этого мультфильма? Вот чему он тебя научил?
1: Да.
3: Мне очень сильно страшно было, потому что я вообще не понимал простую историю, почему там пепел видели людей. И морали никакой, на самом деле, в этом я не...
1: Ну, мораль в том, что напугать ребенка просто. Что за советский мультик по Рэю Брэдбери? Там еще, вот мне кажется, половина еще советских мультиков вообще по Кастанеде были сняты уже, а не по Рэю Брэдбери. Учитывая, что там происходило, вот эти «Здрасте, говорящая рыба», или как они там назывались. Потом, да и ладно, уж чего ж стоит «Тайна третьей планеты», тоже абсолютно что-то там происходило странное.
2: Ну да, какие-то странные движухи.
1: Ага,
2: ясно,
1: ладно,
2: Влад,
1: давай.
2: Посмотрим этот мультик обязательно. Нам же не хватает страхов всяких.
1: Да-да-да.
2: Здрасте, как вас зовут?
1: Я.
4: Да, парни, привет.
1: Привет, Роман, как тебя зовут? Питер. Роман из Питера. Рассказывай, ПЖ.
4: Из Питера.
1: Что ты сказал? Алло.
4: Максим.
1: Василий, привет.
4: Привет.
1: Он понял, что легче уже согласиться. А со мной так, да. Там, короче, какой у тебя, Максим, советский мультик любимый?
4: Слушайте, ну любимый не могу сказать, какой. Я 83-го года рождения. Мне диснеевские, конечно, нравились.
1: Ага.
4: Но помнится мне, конечно, Лоло и Пепе. Вот мультик нравился очень.
1: Было такое?
2: Да, было. Напомни нам сюжет.
4: Про пингвинят, которых браконьеры.
1: Угу.
4: Заграбастать хотели, а там Лоло и ПП организовали банду, вырвались, подружились с Шариком.
1: Лоло и ПП, Шнеи?
2: Лоло и ПП, да. Приключения пингвиненка Лоло он назывался, я посмотрел. Это 86-й год приблизительно. А чем там? Там хэппи-энд, все нормально, они от браконьеров там отбились?
4: Более того, они их утопили.
2: О! Вот это мультики у нас были.
1: Мне нравился про крота, но это же не считается за советский.
4: Нет,
1: он же чешский.
4: Потому что польский.
1: Или польский, или чешский.
2: Но тем не менее, назывался, да.
1: Но тем не менее, он же все равно как бы ближе к советским мультикам, чем к современным. Но про крота, конечно, имбовый мультик был. Там еще какой-то был про крота и еще какой-то похожий на это. Я не помню уже.
2: Понятно.
1: Ну ладно, давай, пока.
2: Спасибо большое.
1: Пока.
2: Так, ну что, еще быстренько?
1: Пока.
2: Или валим?
1: Да, давай еще одну.
2: Нет никого.
1: Ну тогда не надо.
2: Ну и не хотите. Ну, нет, есть кто-то.
1: Тогда
2: кто-то
1: давай.
2: Вот очень долго дозвонился, сейчас будет вопль радости. Приблизительно через 3, 2, 1. Привет.
1: Я. Алло.
5: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
5: Меня Виктория зовут.
1: Виктория, расскажи, пожалуйста, ты советский человек?
6: Ну, я 95-го года рождения.
1: Ну, почти. Ну и вот скажи, советские мультики какие вот тебе отложились?
6: Мне очень нравился «Цветик-семицветик».
2: Так, хорошо.
6: Та девочку, которая с цветочком, все у нее желания выполнялись.
2: А потому что нам хотелось бы, да, чтобы желания исполнялись просто так, ни с чего. И сейчас хочется, да?
6: Конечно, конечно, безусловно, очень хочется.
1: Мне понравилось, позвонил парень, говорит, ну, мне нравился мультик, там, короче, люди, пепел, там, потом что-то, какой-то ядерный взрыв, потом там все умерли, и девочка звонит. Но мне нравится, где у девочки был цветочек, и у него выполняли
2: желания. А парень звонил, говорит, пингвины утопили браконьеров.
1: Утопили, и девочка, и она такая, ну, там желания выполнялись, и цветочек, и так было.
2: А сейчас кто твой цветочек аленький, Виктория? Муж?
1: Сейчас у него вполне конкретное имя, да?
2: Да, его зовут Игорь.
1: Да.
6: Нет, его зовут Дима.
1: Дима. Ну, Дима.
2: Понятно.
1: Дима.
2: Ну, Дим.
1: Видишь.
2: Держись за Димарика.
1: Давай, да.
6: Жалко, вот, жалко, он вас каждое утро слушает на работе, но жалко, что он на больничном, и вот придется только вечером рассказать, что я, кажется, до вас сегодня дозвонил.
1: А ты сможешь записи на Яндекс.Музыке. Олег каждый день выкладывает, поэтому, если вы что-то пропустили, каждый день на Яндекс.Подкастах вводите 1+1 и слушаете весь эфир.
2: Молодец. Нативненько.
1: Абсолютно.
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 10 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
10: Дома сданы.
12: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
11: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
16: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.

0: Радио.
1: Pureradio.ru.
2: Я подумал, давно не было хорошего такого проверенного, такого прям качественного медлечеллы.
3: Давай.
2: Сейчас будет. Приглашайте там, чё, кто рядом с вами. Это новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один. Кирилл Калинин, Right Round на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. И сегодня мы будем заниматься тем, что и занимались вчера.
3: Тем же самым, да, что и вчера.
2: Абсолютно.
3: Идиотизмом, тупняк.
2: У нас такая же рутина, как и у вас. Вы не думаете, что мы тут на голове стоим, нету такого.
3: Ну, бывает и такое, конечно.
2: Ну, это такое в качестве исключения. А так, в основном, у нас просто рутинная работа.
3: Да.
2: Нет никакой мечты. Есть каждодневная работа.
3: Да, вот эти селебы приходят в гости. Они тоже периодически повторяются.
2: Конечно.
3: Ничего нового. Вот эти суперзвезды. Слушай, как же все-таки мазик преображает любое блюдо? Я не могу. Вот если мазик удалят вообще, не будет его никогда, я буду очень грустить. Любые вот макароны не посолил — мазик.
2: Да.
3: Котлеты не удались — мазик.
2: Да.
3: Просто мазик, безо всего.
2: Да.
3: На
2: так
3: хлеб,
2: ты тогда
3: на
2: и с толчанкой мазик жрал, что, забыл, что ли?
3: С толчанкой? А, туалетную бумагу я ел, было,
2: да,
3: и такое. С мазиком так... нормально.
2: Что-то ты тогда проспорил, и тебе надо было толчанку съесть, и ты ее мазиком намазал.
3: Я жрал при Ксюше Минаевой. Да.
2: Да,
3: толчанка что... была качественная просто еще тоже.
2: Ну там трехслойная, это
3: хорошая была. Я прям отлично похавал.
2: Короче, я тут такую песню нашел, точнее вспомнил.
3: Про мазик?
2: Нет.
3: Про толчанку?
2: Нет. Я понимаю, что у большинства она вообще не вызовет никаких эмоций и удивления, но я когда вспомнил про нее, такой, да ладно. В натуре же была, во-первых, такая исполнительница, а во-вторых, такая песня была. Так что я думаю, что олды сейчас будут приятно удивлены. Ну, как раз олды вот из тех времен, когда вот мы еще слушали Джастин Тимберлейк, Sexy Back. Вот из тех времен.
3: Ну и ставь.
2: Хотя я уверен, что я сейчас поставлю песню, и наша музыкальная энциклопедия Элина Коффман скажет: ну вообще-то Sexy Back вышла в 2006 году.
3: Тут главное год не называть. Так вот ляпнешь нечаянно, попытаешься предположить, и обязательно тебе напишут, что это вторая декада следующего года, а не тот, который ты сказал. Во-первых, хрен бы с этим совсем вообще. Пофигу. Главное, что трек хороший был.
2: А трек вот такой. Кирилл, помнишь такую песню?
3: Да.
2: Ты не послушал, ты просто сказал.
3: Нет,
2: да.
3: Нет, там я послушал.
2: Все, понял.

0: наш чат, скину фотографию. Если вам интересно посмотреть на футболку, у которой рукава не просто до локтей, а рукава прям до часов, тогда заходите, посмотрите. Это гигантская футболка просто. У нее реально рукава до часов.
1: Не, эта футболка была бы свободна какому-нибудь пауэрлифтеру, который занимается своим телом. И, да и тебе нормально. И бегемота одеть, если
0: она
1: у меня тоже нормалек.
0: Типа стиль такой.
2: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: на новом радио.
1: Здорово, ребята, это Кирилл Прикалинин и Прикал Десов и Райтраун, и все на базе. Здорово. Короче, по новостям пробежимся. Прочитал тут новость очередную, которая выглядит опять как антиреклама брака вообще в целом. Вот рассказывали вчера про новость, где там мужик подарил любовнице тачку, и эта тачка досталась в итоге жене, потому что там это, ну, короче... раздел имущества.
2: Несправедливо, конечно. Даришь любовницам абсолютно крутые цацки и тачки, а потом жена приходит и говорит, типа, половина моя, офигеть.
1: Так, а и в итоге целую тачку забирает, а любовница в итоге остается без машины, а она же тоже человек вообще-то.
2: Ну, между прочим.
1: Такая новость, короче, скинчики из Counter-Strike, да и вообще из любых игр, из других, из Dota, из каких угодно. Разделят при разводе, пишут юристы. Как оказалось, суд вправе учесть стоимость игровых аккаунтов, редких предметов и персонажей при разделе имущества. Если аккаунт пополнялся из общего бюджета, то второй супруг может получить компенсацию 50% стоимости. А как-то, смотри, чтобы ты понимал, вот у тебя есть аккаунт в Стиме, например, и у тебя там куча игр всяких, да, которые ты там в браке напокупал. Угу. И потом ты развелся, и жена такая говорит, GTA 6 моя.
2: Только не GTA.
1: Но это реально на полном серьезе.
2: Не, ну понятно,
1: так
2: это такое же имущество, ясно, ясно.
1: Так это я тебе больше скажу, это еще и не то, что просто такое же имущество. Это имущество иной раз стоит дороже, чем имущество, которое реально разделяется. Вот они эти диваны пополам пилят. А скинчики в КС и в Доте, они могут и десятки, и сотни, и миллионы рублей
2: стоить. Нет,
1: стоит.
2: Ты GTA не будешь отдавать, ты просто по баблу рассчитаешься с бывшей женой, и все, и придется ей отслюнявить.
1: Ну, а ну, это если у тебя только GTA 6, а если у тебя в Стиме там, как у меня там, не одна сотня игр, это тебе придется сильно, это тебе обойдется копеечку.
2: Это тебе придется жить с человеком всю жизнь в любви и согласии просто, и не разводиться.
1: Ну, либо ты можешь развестись и играть во все эти 200 игр.
2: Да, как если
1: до
2: ты...
1: До конца жизни.
2: А, ну так я перед просто... этим будь добр заплатить.
1: Я вот из тех людей, я не знаю, кто вот тоже, поставьте плюс в чат, у кого тоже там библиотека игр просто из миллиарда игр, в которые ты никогда не играл и не поиграешь, потому что просто была какая-нибудь летняя распродажа, которая там опять там, наверное, скоро будет, и ты просто набираешь себе в корзину, все покупаешь, ну потом поиграю, потом как-нибудь. И в итоге они у тебя просто там лежат, и ты не играешь в них никогда вообще. Никогда. Но ты всегда радуешься. Вот.
2: Ну, так же с деньгами.
1: С какими деньгами?
2: Ну, у тебя они есть, лежат.
1: Которые я внес.
2: И ты их не трогаешь, но они есть, и это радостно.
1: Ну...
2: Ну, когда-нибудь ты это испытаешь, Артём.
1: Ну, деньги не в деньгах. Деньги – пыль.
2: Конечно,
1: деньги – это вообще...
2: Самое главное, чтобы комп был. Вот это все, чтобы собранный комп за 150 тысяч был.
1: Да.
2: Пока ты ищешь новости, за последний год наблюдается резкое увеличение количества пересадок волос среди молодых людей, в частности. А-а-а. 2 раза увеличилось количество пересадок. Видимо, новое поколение усиленно заботится о своей внешности.
1: А пересадка на какую? На Арбатско-Покровскую?
2: Да, там на Дмитровской. На,
1: ну да.
2: На МЦД пересадка. Вот, такие дела.
1: А мне кажется, еще знаешь, почему? Не потому, что лысых больше стало. Лысых-то столько же, просто доступнее операция
2: доступнее,
1: стала.
2: Доступнее, да, и люди поняли, что это не так-то и сложно. Mm-hmm.
1: Это не как раньше. Real Transhire, там отслюняв несколько миллионов. Сейчас пару сотен тысяч рублей у тебя уже вполне... Новые волосы, ну, это одна операция, там, пару операций сделал с промежутком, и все, и ты ходишь.
2: Но и пишут, что алопеция все чаще проявляется у людей уже в юном возрасте, относительно молодом, с 20 до 30 уже лысеют.
1: Да?
2: Пацаны, ага.
1: Вон Валера у нас, который мультик нам рисует, он вообще в школе еще лысеть начал. Так что я говорю, это тоже молодеет болезнь. Такая новость. Roblox разбанят в России. Снять блок попросили Минцифры и РКН. Просьба уже направлена правоохранителям. Роскомнадзор попросил разбанить Roblox. Представляешь?
2: Забота о детей.
1: Минцифра
2: конечно
1: получила от владельцев Roblox гарантии соблюдения российских законов. Процесс адаптации идет к нашим реалиям. Процесс адаптации игры к нашим реалиям уже вовсю идет. Ну, я предполагаю, с Roblox было чуть полегче договориться, наверное, потому что это китайские компании все-таки. Там так или иначе какие-то контакты проще навести, чем там с условными компаниями, которые заблокировали, и они американские. Но там ты не договоришься. А тут, пожалуйста, вот Roblox, и можно будет и поиграть. Такая новость, смотри. Я просто вчера себе не насохранял. Ба-ба-ба-ба-ба. Это тут нету. Ну, короче,
2: да
1: нет
2: фиг
1: новостей.
2: С ними. Ставь песню.
1: Песню?
2: Да.
1: Смартфоны и ноутбуки подорожали, ну это понятно. Так, смотри, вот я скинул свою футболочку. Как ты думаешь, какой вот известный мог человек вот такую футболку неадекватных размеров каких-то и фасонов сделать?
2: Сделать?
1: Ну, придумать ее, допустим, какой бы из них, какой человек бы мог, вот на кого бы это было похоже?
2: Не знаю, Влад Сташевский?
1: Нет, из зарубежных.
2: Из зарубежных?
1: Ну, такой вот неординарный.
2: А Данбалан.
1: Да, это именно. Ну как, вот кто вот...
2: Кто жирный или что?
1: Да не жирный, кто вот такой вот, вот. У него еще ботинки огромные всегда.
2: А, Сергей Зверев.
1: Да.
2: Я не знал, что это песня Зверева.
1: Я тоже не знал.
2: Прикольно.
1: Он тут на припеве поет.
2: Он талантливый все-таки.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: реклама. Пора переезжать.
1: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
0: Ключи уже в этом году.
1: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
0: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
6: Ипекин Григорий Игоревич. Огорнип 326-246-8068-012. 12+.
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: и Райтраум.
1: Хочется мне сегодня спродюсировать какую-нибудь песню, потому что вы все знаете мои гениальные продюсерские качества. Я уже, по сути, могу какой-нибудь бойсбенд сколотить даже. Например, в котором были бы там Кирилл, Олег и...
2: И Саня.
1: И Санек, да. Ну, Санек бы он чисто вот такой был, типа...
2: Но он,
1: ну, не пел он бы
2: он
1: такой.
2: Он как в хай-фай был бы, как качок.
1: Да-да-да, вот. А ты был бы как длинноволосый, а Олег был бы как Митя Фомин. А, длинноволосый качок, а ты был бы тогда как...
2: Как девушка?
1: Ну да.
2: Да ты офигел.
1: Ну что-то есть.
2: Можно я хотя бы качок буду тогда?
1: Помню, тогда Санек как
2: клипы группы.
1: Ну разбирайте там сами.
2: Незаметно исчезает Митя Фомин. Там, например, сзади туруру, туруру, руками вот так. И девушка просто красивая.
1: Не, ну если бы ты хочешь, ты можешь как вот стоять сзади вот на клавишах.
2: Как Потехин?
1: Как вот усатый за студию, просто сзади вот.
2: Усатый за студию, это легендарный музыкант Байгали Ермекович Серкебаев. Усатый.
1: Ну так, ну все равно, ну так все как-то запомнилось.
2: Вообще, художественный руководитель коллектива.
1: Все правильно, а я с уважением и сказал. Я абсолютно с уважением, с полнейшим
2: 45 лет, у него еще династия там, у него отец казахский, знаменитый тоже музыкант.
1: С уважением ко всему роду.
2: Че ты тусатый какой-то?
1: Ну просто сразу было бы понятно, а как вот ты сказал, я бы
2: не все. А, кстати, вот Байгали Ермекович Серкебаев, он бы поржал над этим, никогда, несмотря на свои регалии, несмотря на свой опыт, он очень тоже веселый человек, и он бы...
1: Я бы сказал, что ты за студию, он так...
2: Да,
1: красава. Короче, я вот спродюсирую вот что. Смотри, группа Smash, они где появились? На новой волне? Новая волна или как это конкурс назывался? Ну, группа Smash, вот где были Сергей Лазарев, Влад Топалов.
3: Как ты, мы помним, ночью разбудим, мы помним.
1: Да?
3: Да.
1: Ну вот, и я подумал, а что если бы они появились, допустим, ну вот, фестиваль, на котором они появились, проводился бы там где-нибудь в Юрмале, да? А вот...
2: А в Костроме?
1: Ну, нет, в Магадане.
2: А вот там?
1: На Колыме где-нибудь там фестиваль бы проводился. И вот я взял минусок, который называется «Михаил Круг. Тишина».
2: Угу.
1: Знаешь такую песню?
2: Это что? Не помню.
1: Ну, на ходу схватим. И текст, который «О боже, дай мне сил», так. И тебе надо будет сейчас это поженить.
2: Ну, ладно.
1: Там должно быть нормально все. Ну, там как раз по распевочкам.
2: Наше шоу должно быть нормально.
1: Я бы взялся тоже вписаться в это, но там, конечно, такие ноты я не возьму никогда в жизни.
2: Потому что чужого тебе не надо.
1: Мне
2: не надо.
1: Чужого
2: не возьмешь. Давай попробуем.
1: Давай попробуем. Минусочек такой классический. Ну, а текст тоже. Выступает Кирилл Калинин. Да,
2: а уже?
1: Да, день над нами проплыл.
2: Сейчас,
1: да,
2: давай. Подожди, ага. Я не успел текст открыть.
1: Давай, давай.
2: Так,
1: итак, уважаемые...
2: Смэш молитва, да?
1: Да, уважаемые ребята, уважаемые мужики, все остальные.
2: Честные,
1: со своим творческим... Со своим творческим номером, который называется «Молитва», выступает Кирюшман.
3: Да.
1: Пахмут.
3: Заводи. Долгой музыкой дождя день над нами проплывает.
1: Проплывает.
3: И возвратить его нельзя. Он смолкнет и растает. Свой привычный круг друзей с теплой грустью вспоминаю. В водовороте шумных дней все больше я теряю. О боже, дай мне сил. Что задумано успеть? Ни о чем не сожалеть.
2: Еще раз, ни о чем.
3: Ни о чем не сожалеть. О боже, дай мне сил и терпение одолжи против зависти и лжи. Против зависти и лжи.
1: Вот это капустник у нас. Просто самодеятельность. Клуб самодеятельность песни КСП. И сейчас давай второй тоже.
2: Это проигрыш сейчас, да? Или
1: ну,
2: это
1: я
2: припев?
1: Думаю, да, я думаю, проигрыш. Сейчас мы даем выдохнуть.
2: Припев.
3: Против зависти и лжи. И лжи.
2: Вот сейчас.
1: Угу.
3: Время словно карусель. закружить легко нас может, и блеском призрачных огней покой и сон тревожит. Сколько в сердце свежих ран от измены сожалений, но никому я не отдам надежду, путь спасенью. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О Боже, дай мне сил, о Боже, дай мне сил и терпение одолжи против зависти и лжи, зависти и лжи.
2: Против зависти LG, а против LG. Гордости Samsung.
0: Samsung вообще разнос просто.
2: Разнос два глаз.
1: Вообще, ребята, ну, а теперь отправляемся
2: чистая
1: на обед.
2: Чистая хохма, ребят.
1: А на обед сегодня что дают, не знаешь?
2: Макарошки, наверное.
1: Макарошки. Эх, а так хотелось горохового супчика. Но это потом. А потом сейчас на промку шить костюмы.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Хочу, хочу, хочу.
10: Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсика.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
16: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
20: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды.

предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальные проекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: на новом радио.
1: 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня советские мультики. Почему так? Потому что сегодня день рождения Союз мультфильм. 90 лет исполняется этой мультстудии, киностудии, если как хотите. И в связи с этим, ну, как-то вот такая тема у нас. Звоните, рассказывайте, какой у вас любимый мультик, и самое главное, чему он вас научил, потому что там же всегда, там не было мультиков просто, которые так смотрели, всегда там какая-то мораль обязательно
2: Любила
1: была.
2: Любила бременских музыкантов, хотела штаны, как у трубадура. Это я не свою историю из жизни рассказываю. Это сообщение. 8495232.
1: А у тебя кто в бременских музыкантах любимый был персонаж?
2: Пес.
1: Ну вот, а у меня.
2: Осел.
1: А у меня петух.
2: 8495232-1632. Есть кто-нибудь?
1: Да, если я не успевал взять звонок, потому что я шутил.
2: Говорил, что ты. Что петух. Да.
1: Ну, я не говорил, что я сказал, что у меня любимый персонаж был петух. Я не сказал, что... Вот опять он слышит то, что хочет слышать. Я говорю...
2: Не, ребят, он, по-моему, отчетливо это сказал.
1: Я говорю, у меня любимый персонаж в бременских музыкантах был петух. Кирилл такой, ты только что сказал, что ты петух.
2: Ну!
1: Алло, привет. Алло. Я. Алло. Йоу, check the sound, make some noise. Ну, не хотят, так и ладно тогда. Тогда кого-нибудь другого примем. Вот, пожалуйста. Там звонки, я тебе говорю, сегодня тема такая. Даже больше звонят человек, чем в тему про южноамериканский футбол. Алло, привет. Ну, кстати, тема с южноамериканским футболом, она у нас будет в топе, как после осы. Нравится ли вам осы?
2: Здравствуйте.
1: Алло, привет.
3: Да, привет.
1: Привет. Как тебя
3: Роман
1: зовут?
3: Роман из Москвы.
1: Роман.
2: Так, Роман, что по мультикам там? Какой мультик тема из советских?
3: Самый вообще мой любимый мультик это «Жил-был пес».
1: «Жил-был пес». Чисто про мою жизнь.
2: Красава, да. Это действительно классика. И он для взрослых скорее, да? Ну и для детей
3: он больше,
2: интересен.
3: Ну,
2: больше для...
3: на всяких на фразы крутые, которые до сих пор пользуются спросом.
2: А помнишь, как ты меня гонял?
3: Да.
1: Я что-то не знаю?
3: Сейчас спою.
2: Нет, я думал, ты ответишь. А помнишь, как ты меня гонял, а ты должен ответить, что...
3: Нет, не так.
2: Ну, типа того.
1: Это Тимати так подходит к актеру, с которым он в фильме «Жара» снимался. Да. Он говорит, а помнишь, как ты меня гонял?
2: Там было так. А помнишь, как ты меня гонял? Так ведь я это... Да, работа такая, да! Помнишь?
3: Точно,
2: да,
3: точно.
2: Анатолий Папанов и Георгий Бурков озвучивали.
1: Ага, все, понял тогда.
2: А, какой Папанов, простите, Джигарханян, Армен Джигарханян. Папанов.
1: Сейчас тебя вычеркнули из советских людей.
2: Я просто оговорился.
1: Тебя вычеркнули уже, все, из советских людей вычеркнули.
2: А там еще прикольно был маленький ребенок в поле, они там косят, а ребенок такой сидит. Да, и он... А потом у муха залетает, он...
1: Я тоже так умею.
2: Я тоже так.
1: Ну я, кстати,
2: спасибо, что напомнил про этот замечательный мультик.
1: Я, кстати, новый звук разучил. Вот я же по основном наливаю всем. Mm-hmm. И вот этот звук сразу наливаю. Но бутылка-то не открывается, то есть она сразу как будто открытая. Поэтому
2: бутылку
1: пришлось...
2: можно я буду открывать?
1: Ну, давай.
2: Давай. Каждый раз смешно. Ребят! Мы можем уже гастролировать.
1: Это весь пока номер, да, который у нас
2: короткий.
1: Есть.
2: Короткий. Зато быстро освободитесь после концерта, сразу минута и все.
1: Ну да, кстати. И по поводу быстро освободитесь, я подумал, вот когда пауэрлифтеры у нас были, насколько у них быстро соревнования проходят. То есть ты типа не как у футболистов, то есть ты вышел и там полтора часа что-то бегаешь, а тут ты типа пауэрлифтер такой подошел, вот эта штука стоит и такой... И все,
2: и
1: все, и домой.
2: Да. Перед пиво этим пить. Год в спортзал ходишь и ешь.
1: Ну, так с любым спортом. Так и футболист тоже год в спортзал ходит. Но ему потом все равно полтора часа выступать. Да. А этот, и все. И
2: да. Но футболисты 3 миллиона евро в год получают.
1: А пауэрлифтеры, да.
2: Вот мы выясним. Так что мы с пауэрлифтером? Мы будем ему писать?
1: Что... Да, я вроде написал уже, что типа, окей, ладно.
2: Пусть даст контакты, а мы передадим... Там надо, чтобы он успел с 7 по 9.
1: Мне понравилось, что он еще написал, что там еще может один чел прийти.

0: пяти. Там, конечно, такой, это как его, послужной список. Короче, тоже какой очень-очень сильный чел. Огромный вообще, страшный. И вот говорит, выглядит устрашающе, но добрый. У него история. Ему череп собирали по частям.
1: О,
0: он контуженный. Но собрали, и он начал пауэрлифтингом заниматься только 5 лет назад. И сейчас он уже там какой-то самый сильный, вообще супер крутой.
1: Давай, дай телефон контактный. Это мы сегодня говорили, что один наш знакомый пауэрлифтер, который слушает 1 плюс 1, крутейший, предлагает нам какого-то крутого иностранного
0: самого
1: спортсмена.
0: Сильного чувака в мире.
1: В мире, да. Интересно же.
0: Колтон его зовут. Колтон Энгельбрехт. И сказали там даже в чате, говорят, нифига крутой чел. Человек-муравей, то есть он там сам весит 120, а поднимает там 500 или еще больше.
1: А короче, типа 120 это мало, да?
0: Для пауэрлифтера?
1: Ну да.
0: Ну вот он сказал, что Григор Клеган-Гора, который типа самый тоже сильный считается, он весит 220 или 230 и поднимает 500, а этот весит 120 и поднимает 500, на сотку меньше.
1: Южноафриканский пауэрлифтер, рекордсмен мира в троеборье и становой тяге в категории до 125 килограммов. Ну, такой, да, он, конечно, одна рука, как моя голова.
0: Ну, да. Но при этом, набери, вот смотри, типа, вот Павел Артемьев набери. Там это вот
1: из-за группы
0: вообще...
1: Корни?
0: Да. Нет, я думаю, что если эти два Павла Артемьева встретятся, там, там разные абсолютно...
1: Павел скажет, понимаешь.
0: А это такой, понимаю. Да, и вбил его в землю просто мизинцем. Там, конечно, гигантские люди просто. Но вот этот, видишь, Григор Клеган-Гора, он же еще и супервысокий, поэтому... Так, звонок еще примем. Не, пауэрлифтер, приятно, когда у тебя знакомый человек будет самый сильный человек в мире. Да. Это... Алло.
2: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Анна.
0: Анна, рассказывай, пожалуйста, у тебя есть среди знакомых самый сильный человек в мире?
2: Муж.
0: У меня батя тогда. И все.
1: А у меня нет.
0: Ну, извини.
1: Черт.
0: Ну, хочешь мой вступиться за тебя, если...
1: Ну, ладно. Так, во-первых, телефон приставь, пожалуйста, вот так, ладошкой к щеке, по-нормальному, без всяких громких связей, без всего. Во-вторых, рассказывай.
0: А бить меня зачем было?
1: Ну, так хочется, лицо у тебя такое.
0: Ладно.
1: Во-вторых, расскажи, какой мультик тебе нравится?
0: Да, советский.
2: Мне все нравятся советские мультики.
1: Спасибо, всего доброго, до
0: свидания. А какой-то нравится, может быть, больше.
1: Вот мы говорили, жил-был пес, кому-то Винни-Пух, кому-то бременские музыканты.
0: Золушка. Вполне советский мультик «Золушка».
1: «Золушка». А мультик прям такой был «Золушка»? Советский.
0: Ну, «Золушка» вообще-то и не советский, я думаю.
1: Фильм был такой, черно-белый «Золушка».
2: Почему мультик?
1: Мультик был. Советский мультик. Ладно, все.
0: «Золушка», советский мультик. «Малыш и Карлсон» тоже советский?
1: Да.
0: В смысле? Это же история какая-то. Что «Золушка» — это не...
1: Нет,
0: история,
1: в смысле, мультик советский, понятно, что Астрид Линдгрен и все такое. «Золушка».
2: «Голубой щенок».
0: Хватит меня обзывать сегодня.
2: «Ёжик в тумане».
1: Хватит меня обзывать теперь.
0: Да, ладно, спасибо за звонок, пока, хорошего дня. Взяла, что-то обозвала нас всех, никакой конкретики.
1: Нету и не вижу я никакого «Золушка» советского фильма.
0: Так это тоже...
1: Нет, фильм был, мультик я не вижу.
0: Но у тебя какой любимый мультик советский? Мне нравится «Тачки 2».
1: «Союзмультфильм» знаменитый.
0: Да. «Молния Маккуин» там вообще вот так вот он ехал, но медленно.
1: «Товарищ Молния Маккуин».
0: Да, еще быстро рисовать не умели, поэтому он ехал с задержкой. Алло, привет. Алло. Привет, как тебя зовут?
3: Привет, Вика, Москва.
0: Вика, расскажи, пожалуйста, какой у тебя любимый советский мультик?
3: «Вовка в 39-м царстве».
0: А почему?
1: Потому что он смешной, Вовка. Вот это, я сейчас замесю, он говорил. Это что, вы за меня и есть будете?
3: А что это за меня и есть будете?
1: Да, смешно, смешно, да. Его озвучивала Рина Зеленая.
0: Но вам такие мультики нравятся про хулиганов.
1: Ну,
0: что жил-был пес, что... Вот у меня, знаете какие, у меня два любимых советских мультика. Ну, я уже рассказывал про Гарри Бардина 1000 раз. Это мы вынесем за скобочки, потому что это отдельная такая категория. У меня два любимых мультика. Во-первых, «Паровозик из Ромашково». Обожаю. Какие там песни. И знаете, чему он меня научил? Опаздывать. А второе, знаете, какой второй любимый мультик? «Дед Мороз и Лето». Знаете, чему он меня научил? Что лето — это отстой полный. «Дед Мороз и Лето». Это такое наше лето. Песенка репета. Наше лето. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. И еще дед, а еще чему меня научил мультик «Паровозик из Ромашково», что ты, когда что-то видишь красивое, надо остановиться и почувствовать момент этот, кайфануть. Даже если ты опаздываешь очень жестко, но ромашки цветут только раз в году.
1: Летом. А ты его ненавидишь.
0: Извини, кто? Ладно, пока, спасибо за звонок. Че, тебе не нравится «Паровозик из Ромашково»?
4: А я не помню, не смотрел.
0: Реально?
4: Ты че, этот фильм не смотрел? Ты че?
1: Я не помню. Ромашково. Не смотрел. А ты жил-был пес, не смотрел.
0: Не смотрел. Смотрел, но не обратил внимания.
1: Как так?
0: А еще...
1: классика.
0: «Паровозик из Ромашково», песня из мультфильма. Че там играют? Так, там это точно...
1: Минус Михаил Круга играет.
0: Это точно не из «Паровозика из Ромашково». Вот, песня «Паровозик из Ромашково». О, конечно!
1: Мы сейчас еще у Доминика Джокера спросим, какой бы...

0: Это я вот в Липецке еду. Ну, я вот с таким настроением ехал в Липецк, с прекрасным, потому что так, вот так там было круто, реально, без иронии, ну, вообще никакой иронии. Ну, правда, в Липецк сам мы не заезжали, но...
1: Ну, ничего, мимо проезжали.
0: Мимо проезжали.
1: Я почувствовал вайб.
0: Мне показали самый опасный район, а я же смелый пацан, я открыл окно, крикнул «пошли вы!»
1: и... Да, и попросил водителя поднажать.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в четверг, 11 июня, дождь. Днем плюс 24. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк».
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
12: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
13: На

Радио.ру. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтрау на базе, новое радио, суперхиты и супернынки на базе, и у нас в гостях крутейший гость вообще, мы так радуемся, жалко, редко приходит, но в этот раз еще и с шоколадками, поэтому, ребята, я вообще обожаю, у нас в гостях Доминик Джокер,
3: привет, друзья, привет,
2: здорово, а ты когда в новую компанию куда-то приходишь, где тебя, ну, не знают как артиста, ты говоришь Доминик или...
3: Саша.
2: Не, ну вдруг,
3: да? Я не знаю. Я иногда говорю Доминик, иногда Саша.
4: А ну, есть люди, объясню, которые не знают тебя.
3: Объясню. Мама называет меня Домиником.
2: Ага.
3: Покойная бабушка, царство небесное, называла Санечка.
2: Ага.
3: И поэтому у меня вот это вот раздвоение. Я не понимаю, как меня зовут.
2: А мама называла Домиником, потому что в детстве ходил, тебя Саша звали, ты такой, я Доминик.
3: Нет, меня крестили в день Святого Доминика. И это я вполне имею, скажем так, возможность и власть, скажем так, владеть этим именем.
4: Как у тебя дела вообще?
2: Расскажи.
4: Что новенького в жизни?
3: Все хорошо.
4: Музыка понятна.
3: Вчера состоялся большущий концерт Joker School. Это наша школа с Катей.
2: Ага.
3: Мы к нему готовились. Не готовились, а готовили и нас, и их детей. Mm-hmm. Полгода. Мы полгода жили в постоянном напряжении. Это был большой зал. Был sold out. Нам все понравилось. Нам все пришло, прилетело. И вчера вышел альбом. Первый альбом наших детей.
2: Ничего себе.
3: Joker School, да.
2: В смысле, там у тебя есть школа,
3: авторские,
2: бокалы,
3: авторские песни. Авторские песни.
2: Ага.
3: Мы все с Катей написали сами.
2: Ага.
3: С Катей Кокориной, если кто-то не знает, да.
4: Да, не знают, не поняли.
2: А дети только поют. Вы пишете песни, они поют,
3: да,
2: и выступают.
3: Они, ага, поют и выступают. Они, у них актерка, у них хореография, у них вокал.
2: Mm-hmm.
3: То есть вот по три дисциплины каждый день.
4: А расскажи, на
2: Доминик Джокер теперь тренер, решил тренерский.
4: Там преподаватели у вас в школе.
3: Да, да, педагоги у нас. Ты знаешь, мы решили, если мы не можем эту ситуацию как-то изменить сверху, скажем так, ну, плохо поют наши отечественные звезды.
4: Да что ты?
3: Да. Плохие
4: песни. А кто у нас плохо поет?
2: Ну как, давай сейчас.
3: Мы решили эту ситуацию
4: поменять.
3: Нет. Вы меня, наверное...
4: А что, имена не перечислят?
3: Нет.
2: Блин,
3: мы решили это подстегнуть снизу.
4: То есть не просто сидеть гундеть, ну что это за вокал, а самим уже все поменять.
3: И детки реально уже вот на этой музыке, на Джексоне, на Вандере.
2: Детки и бабки.
3: Нет, только детки.
2: Только детки.
4: А как попасть в вашу школу? Нужно какой-то отбор пройти.
3: Да, нужно пройти очень серьезный отбор.
2: Ну, отбор, первое условие, 50 тысяч рублей у тебя должно быть. Второе, разберемся на месте.
3: И третье, договорились.
4: Не опровергнул.
2: Ну, сколько реально по денежке? Ну, это какие-то, знаешь, перевариваемые суммы?
3: Вообще очень перевариваемые суммы. 12 тысяч в месяц.
2: А, так это недорого. Дети,
3: да, это вообще недорого, реально.
2: Ну, типа на такси дороже, тратишь в 3 раза больше.
3: Да. Я помню, я как-то вылетал из...
2: Фабрики звезд.
3: Фабрики звезд. 5 баллов, да. Пацаны, да. Знаете, если вы вместе это сказали, то есть...
2: Это химия.
3: Да, понятно, да, что между вами химия, да.
2: Да.
3: Короче, вылетал, по-моему, из родного города, из Одессы.
2: Ага.
3: И сидел в ВИПе, стоит охранник, и везде надпись «Не курить».
2: Ага.
3: И я говорю, я к нему подхожу, говорю, а тут курительная комната есть? Говорит, нет, тут штраф. Ага. Я говорю, а большой? Ну, по договоренности. Вот так же и у нас. По договоренности.
2: Ну, это как рассказывал какой-то стендапер, что типа покурить в туалете поезда 5 тысяч рублей, а штраф за того, что ты стоп-кран дернул, 1500. То есть дешевле дернуть стоп-кран и выйти на улицу покурить.
4: Нет, 3 раза стоп-кран можно дернуть.
2: Ну да.
4: Доминик Джокер у нас в гостях.
2: Да. Может, даже споем что-нибудь сегодня. Ну, а может быть и нет.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.

0: и Райтраум.
1: Доминик Джокер у нас сегодня в гостях.
2: Ребят, вот мы сейчас... у вас за фигня играет? Я вот не понимаю, что за...
3: Да так какой-то это... левый артист что-то включили, какую-то ерунду.
1: Да, Артем, просто нормально.
2: У вас...
1: Это Кендрик.
2: Машина, да? Машина...
3: Да? Машина у нас, да.
1: Машина. Да я сам машина. Я вот смотрел сейчас, там у нас клип крутился Доминика Джокера, песня «Дышу тобой». И потом клип вспомнить, если ты со мной тоже. И посмотреть старую «Фабрику звезд», вот я делаю вывод, что Доминик Джокер — это человек, которому вот всегда 35 где-то. Что на «Фабрике звезд», что сейчас примерно 35 всегда.
2: Смотри, на «Фабрике» мне было гораздо меньше.
1: Ага. Ну, сколько?
2: Ты... 24.
1: 24 тебе было? Это было в 93-м году.
2: В 2004 году.
1: Ты с первой «Фабрики» еще?
2: Нет.
1: А, четвертая это была.
2: Четвертая.
1: Ага. И этот был 2004 год, тебе было 24, значит, сейчас тебе где-то...
3: Подожди, 60...
2: Мне под 67.
1: Да. Не, ну ты вообще не стареешь, потому что ты как будто вот уже сразу... Не старый был, а вот взрослый.
2: Не старый, а взрослый.
1: Да.
2: Вот так теперь нужно говорить.
1: Есть какие-то секреты?
2: Знаете,
1: у тебя?
2: Девушки, вы не старая, вы
1: взрослая. Ну, девушка, это вот я всегда женщина говорю, потому что девушка.
2: Я никогда не говорю женщина.
1: Да?
2: Всегда говорю девушка.
1: Девушка, даже если бабушка перед тобой.
2: Да, да,
3: даже если мужчина стоит перед тобой.
2: Даже если 59, всегда девушка.
1: Я вот наоборот, как-то из тех, кто вот если бабушка видит, я могу сказать женщину, но я не скажу. Это знаешь, как у какой-нибудь бабушки.
2: Женщина — это
1: как
2: Хустаса, женщина, не танцует женщина.
1: А то, знаешь, у какой-нибудь бабушки день рождения, ну, сколько вам сегодня, 18 исполнилось, ну, это же прям...
2: А девушкам всегда 18.
3: Нет, даже если ей 18...
2: Не лицемерие, смотри.
3: Да,
2: всегда 18.
1: Да.
2: 18, а потом уже начинается 18, 18, 18, 18. Каждый год. Да.
1: Ну, ладно. Типа, ну, да, там, не запутаешься.
3: У тебя трек с Майотом готовится.
2: Чего? Да.
3: А он недавно был, не сказал ничего.
2: Чего недавно?
1: Майот приходил неделю назад и ничего не сказал.
2: Я попросил, мы это держим в тайне.
3: Все, мы никому туда не говорим.
2: Теперь никому не скажем, да.
3: Все, тихо, вся страна тихо, что кто спросит.
2: Причем это не моя инициатива, это была инициатива Артема.
1: Так как это, когда на «Фабрике звезд» было, Майоту было 0 лет?
2: Вот, понимаешь, я тоже не знаю, откуда он знает песню «Ты нужна мне».
1: Ага. Офигеть. И вы какую-то песню вашу перепеваете?
2: Да, да, он решил сделать «Ты нужна мне».
1: Ага.
2: В своем стайле. Ну, туда же прикрепился мой племянник Лил Арчи.
1: Ну, так, ну, это, абсолютно такой, случайно, это, да.
2: Просто случайно, да.
1: Ага.
2: Именно он, наверное, и навел Артема на эту мысль. Но Артем сыграл мне на гитаре. Тема. Сыграл мне на гитаре и говорит: хочу вот эту песню. Я говорю: хорошо, давай делать. Мы сделали ее прям в регейном стайле.
1: Ага.
2: До этого это был все-таки медляк. А сейчас прям такое жизнерадостное регги.
1: А ну ты хоть поломался чуть-чуть или ты сразу
2: Нет, вообще не ломался.
1: Не ломался?
2: Я сразу сказал, да. Я знаю Тему еще. Вот из многих музыкантов, которые появляются сейчас там, в последнее время в блогосфере, он один из тех, на кого можно равняться. Он хороший музыкант. Он музыкант. Я за музыку. Я всегда за музыку.
3: А, ты за музыку.
1: Ты за музыку.
2: Все, вы не можете понять, да, пацаны.
3: Я думал, ты просто... Ну, что, песни прикольные, он просто это же за музыку. Да, блин.
1: А как тебе вообще вот из молодого поколения много респектов кидают? Потому что я подумал, вот сейчас, учитывая, как Токсис сейчас выглядит, вы можете вдвоем...
2: Кидают много респектов, не знаю.
1: Учитывая, как Токсис сейчас, ну, Токсис, который... Возьми телефон, детка, как он сейчас начал выглядеть и полысел, вот вы могли бы классный какой-то, типа, дуэт сделать прикольный.
2: А зачем дуэт?
1: Типа Токсис до и после.
2: А зачем дуэт? Тогда можно было бы сделать
1: группу,
2: второй состав.
1: Да.
2: Там, не знаю.
1: И
2: они
1: как
2: бы ездили как стрелки.
3: Как ласковый там, май, да.
2: 12-7.
1: И ты как раз и высокие ноты можешь брать и больше. Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне.
2: Да.
1: Вообще
3: на самом
1: круто. Деле,
3: а чтобы Доминик ездил за топ часов.
2: Да, конечно. Я же говорю, второй состав. Я имел в виду не меня. Я имел в виду...
1: Я ездил за топ часов. И они стоят, вот эти 14-летние фанатки такие.
3: Подождите.
1: Вроде он. Вроде он, но как-то...
2: В Родион это Газманов.
3: В Родион Газманов, да, есть такой певец известный.
1: Так, ладно, мы сегодня послушаем трек, который называется «Без тебя». Это из новенького, да?
2: Да, совсем новенькое. Ты знаешь, Я давно не был так уверен в песне, как сейчас.
1: Ага. Последний раз так был уверен, когда «Плачут небеса» написал?
2: Нет, как, со мной, наверное.
1: Ага.
2: Вот, наверное, да.
1: А мы что-то можем еще послушать из твоего, вот что ты в школе вы делаете?
2: Конечно, можем. Сегодня вышел альбом. Можем послушать.
1: Тогда за эфиром, наверное, что-нибудь мы тут
2: сейчас
1: поищем.
2: Поговорим, да.
1: И сейчас пока это послушаем, ну, вот «Моя Мишель».
0: Новое на новом.
4: Всем привет, с вами «Моя Мишель». Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом радио.

0: больше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГР НИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
14: Это новое радио.
0: Новое.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру. Утреннє шоу «Один плюс один». Калінін і Райтраун.
3: Доминик Джокер у нас в гостях. Да, кстати, ты прав, второй раз Доминик у нас. Первый раз просто приходил, а второй раз, вот я вспомнил,
4: просто
3: второй приходил. Раз мы уже микрофон включили.
4: Пришел, да.
3: С Егором Шипом. И вот я смотрю, что Доминик прям по трушности на повышение пошел. Вначале Егор Шип, сейчас принес трек с Майотом уже будет. Может быть, через пару лет принесет фит со Смоки Мо уже. Ну, он на повышение идет. По крутности, по трушности.
4: Смотри сам.
3: Да. У нас, короче, есть рубрика, сейчас тебя помучаем. Рубрика называется «Поем все, что угодно, под минус Каспийский груз, табор уходит в небо». И я сейчас за эфиром прикинул, что песня «Если ты со мной», она просто идеально туда ложится. Не хочешь ли ты вписаться?
5: А он
3: табор хочет,
5: уходит в небо.
3: У него нет выбора.
4: У меня вариантов нет.
3: Нет вариантов, да. Поэтому, ну там ты знаешь этот минус, да, и трек «Табор уходит в небо».
4: Ну, такое.

0: Это прям драматическая песня получается.
1: Ты была реально или это мой
0: крест? А если бы это было ТГК, то это вообще еще более...
2: О, да, ты сможешь?
0: Под ТГК?
2: Под Big City Life. Big City Life. Инструментал.
0: Давай.
2: Попробуем.
0: Давай, будет еще более драматично.
2: Ой, он мне Мотофикс предложил. Нет,
0: мне не Мотофикс, нет. Мотофикс попса. Триагрутика это прям...
2: Это база, это прям вообще.
0: База, да.
2: Большой привет, Виби, Джамал. Они к нам тоже приходили. Крутые ребята.
0: Ты знаешь, я могу тебе открыть небольшой... Нет, большой секрет.
2: Давай.
0: То есть мы все-таки планируем вместе поработать.
2: С Виби и Джамалом?
0: Да, да.
2: Вау, круто. А они сейчас прям мощно камбэкаются.
0: Я очень люблю... я вообще люблю хип-хоп. Я
2: Есть какие-то предположения
0: с
2: были?
0: С него ночевал. Ночевал, да. Именно с него ночевал. Я с него начинал, и для меня вот ДГК это прям, ну, культовая группа. Как Bad Balance тоже. Ага. Как бы,
2: для ну, ты прям это... давно хип-хоп не слышал, да. Слышно, да.
0: Да, да, да. Ты знаешь, я все-таки, да, из старого.
2: Вот это вот Grandmaster Flash, вот эти вот фрешмены.
0: А ты знаешь, нет, фрешменов не существует, на мой взгляд. Они все учатся у
2: олдменов. Это правда, это правда. Так, я нашел минус, погнали.
0: Поехали.
2: Доминик Джокер.
0: Ей. Уу. Ей, ву. На, ей.
2: Чисто по базе пошли.
0: На, ей.

0: Ну ты будешь это читать или
1: в смысле? I will show you how I feel.
0: Подожди, давай, ладно.
1: Все, поехали, да.
0: Да.

0: ответ.
1: Нет, ты не в ритм.
0: Да?
1: Ладно. Да.
2: А что происходит? А что у вас здесь происходит?
0: Я понял, короче, в школе...
1: А я даже не заметил, как он ушел.
0: Я, короче, понял, в школе чем вы занимаетесь, в Joker School. Там ребята такие выходят на сцену и минус включают, и они просто стоят, под этот минус такие. Я.
1: Ты не представляешь себе...
0: How I feel. Yeah, here we go again.
1: Ты не представляешь себе, вчера они прям... Такие молодцы, такие. Мы волновались, наверное, с Катей больше, чем они.
0: Ага.
1: Они вышли на сцену, они отработали. У нас вчера в гостях был Митя Фомин, был Дэн Клявер, были Штепсы.
0: Ага.
1: Реально,
0: как бы... весь бомон собрали.
1: Да,
0: короче.
1: Да. И
0: все,
1: реально,
0: кто свободен.
1: Реально, ребята, да, все, кто свободен, да. Понедельник, во вторник, да. Знаешь, на самом деле, это. Большое событие.
3: Дэн Клявер с работы отпросил.
1: Быть свободным. Да.
0: Ему с линии пришлось уйти
1: во вторник.
0: Высокий спрос там. А
1: да нет. Он сразу сказал, что он приедет позже.
0: Ага.
1: То есть он приехал после работы.
0: Ну, когда коэффициент закончится высокий. Так, ладно, слушаем, что вы сделали в Joker School. Вчера альбом выпустили. Выдох и вдох, трек называется.
1: Давай, поехали.
0: Погнали.

0: Что это крис-кросс джамп?
1: А, нет, нет, ты знаешь, что не джамп, это, наверное, даже больше хип-хоп-парей.
0: Да, кстати, Naughty by Nature. Да, да, да. Но по возрасту все-таки больше крис-кросс, конечно.

0: Но вот Доминик вначале сказал, что у него занятия стоят 12 тысяч рублей в месяц. Вы знаешь, каждый рубль отбивает прям реально. Это, но каждый рубль
1: поверь,
0: отбивается.
1: Я сейчас расскажу еще очень интересную
0: историю. Давай после паузы.
1: Давай после паузы.
2: Новое радио.

0: и Райтраум.
1: Доминик Джокер у нас в гостях сегодня. Доминик, нет. Ты хотел, во-первых, какую-то историю рассказать, а во-вторых, вот мы тут за эфиром интересный разгон прогоняли, что какая раньше была сила телепроектов, типа ты... Мы до сих пор помним какого-то там вообще чувака, который там на третьей «Фабрике звезд» вылетел первый, там, условно говоря. И ноль песен у него.
2: Вряд ли вообще кого-то вспомнишь третий, кроме Никиты Малинина.
1: Ну, с третьей, ладно, и с четвертой
2: потому,
1: там.
2: Потому что он мой родственник.
1: Мы Машу Алалыкину до сих пор помним.
3: Да, кстати.
2: А это кто?
1: Ну, Маша Алыкина, это
3: из первого состава,
1: это первого состава группы «Фабрика»,
2: да? Которая, девочка, которая
1: ушла сразу.
3: Сейчас она уже не поет.
2: Религию сменила.
3: Да.
1: Все. И до сих пор помним. А вот сейчас телепроекты, и они все там это, а как-то имена редко выстреливают. Почему так, как ты думаешь? Потому что интернет все сломал или как?
2: Да нет. Я думаю, что просто народ в какой-то момент наелся.
1: Ага.
2: И вот теперь, знаешь, у каждого...
1: Тяжелее удивить.
2: Вот, например... Сейчас у группы «Иванушки Интернешнл» новая жизнь,
1: да.
2: Бешеная популярность, все качают, все смотрят. Даже наши дети, которые не... Их просто не было тогда, когда была группа «Иванушки Интернешнл», знают эти песни, знают и «Тополиный пух», знают и «Тучи как люди». Хотя, говорю, песни 20 лет, а ребенку 8. Но они знают. Есть временной ценз. В какой-то, когда группа проваливается, или исполнитель проваливается, и потом опять начинает свой набор. Я уверен, что, наверное, он относится к 20 годам.
1: Mm-hmm.
2: Вот так.
1: Типа 20 лет, и потом ностальгия начинается.
2: Да,
1: и опять.
2: Начинается ностальгия, да. И начинается все назад. Люди все смотрят, слушают, качают.
1: Но за эту просадку можно же просто, как Андрей Губин, с ума сойти.
2: Вот как Андрей Губин, я хотел сказать, замечательный артист, прекрасный артист.
1: Он бы сейчас вообще такие бы деньги лутал, да, на стадионах, конечно, но да, вот, но он
2: да,
1: не пережил вот этой просадки, видимо,
2: да,
1: или что-то.
2: Очевидно, просто его это сломало.
1: А как ты как артист тоже?
2: А как я это пережил?
1: Как ты сейчас переживаешь эту просадку?
2: Вот. Ты знаешь, я отношусь к тем артистам, вот которые как Агутин, не знаю, как...
3: Ну ты и Агутин, да, в целом это...
1: Я отношусь к этим артистам как Агутин.
3: Да и все, нас двое.
1: Ленька, да и Ясников, да и мы вот...
2: Нет, имеется в виду, что мне повезло эту просадку пройти легко.
1: Ага.
2: Ее почти не было. Этой просадки, потому что песни, которые я писал там 20 лет назад, там, потом 15 лет назад, потом там 10 лет назад, они постепенно сменяют друг друга. Вот, мне...
1: Как это? Я отношусь к таким артистам, как Агутин, и он меня относит обратно.
3: Да ладно.
1: Так, ладно, у нас
2: нет,
1: реклама.
2: Ребят, у вас реклама, а у меня, для меня Леня и Вова Пресняков боги.
1: Пришел Леня Ленчик уж тогда уж.
2: Нет.
1: Нет?
2: Леня Агутин и Леня Пресняков.
1: Все, ладно.
3: Класс.
1: Все, хорошо. Мы после рекламы послушаем сразу трек «Доминик Джокер без тебя». Вот, после рекламы сразу, я обсудим.
3: Давай послушаем, мы, короче, послушаем, да, без нет. тебя, поэтому иди, Доминик, нет, мы тут сами.
1: Мы поставим, интересно, потому что...
3: Не, правда, я тоже жду.
1: Я тоже жду, поэтому...
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр.

0: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Где суперхиты?
5: У нас в чарте.
6: Стильно.
4: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
4: 16+. Новое.

0: и Райтраум.
1: Такое редко бывает. Мне говорят, а может, не мою песню, может, песню детей послушаем. Обычно нам песни приносят как некое откровение, посланное с небес каждый новый артист.
2: Еще при Доминик сказал, да ладно. Вот так открывают.
3: Мы с Катей больше за наших детей, чем за себя. Не знаю.
1: Ну, класс.
2: Это хорошо.
1: Хорошая, добрая летняя песня. Да. Приятная.
2: В твоем стиле вполне.
1: Спасибо тебе.
2: Фан-кота. Такой фан.
1: Фан-кота. Фан-кота, как говорится, впереди на Федот.
2: Федот.
1: А мы сегодня, кстати, разговариваем на детскую тему. Про мультики советские. У тебя есть какой-нибудь?
2: День рождения Союз мультфильма.
1: Да, который тебя вдохновил. Жил-был пес, вспоминали там.
3: Тогда вам придется поставить тогда еще одну песню.
1: Да что ж такое, да?
2: Мы не успеем уже 40.
1: А все, уже сегодня нет времени.
3: А все, я тогда молчу. Давайте.
1: Ну расскажи.
3: Реально, Катя написала текст по мотивам сказки «Репка».
1: Ага.
3: И реально из этого получился хороший хип-хоп. Ставьте.
1: Давай поставь, господи. Он весь час говорит про репку, уже невозможно.
2: Но тогда надо сразу прощаться, потому что мы не успеем.
3: Мы прощаемся с вами, друзья. Слушайте «Репку». Слушайте «Джокер Скул».
2: «Джокер Скул» — «Репка»?
3: Да.
2: Олег, это ты прям в альбоме. Не успеешь.
1: Все против нас, да?
3: Давайте половину хотя бы поставим.
2: Джокер Скул,
3: да. Джокер Скул.
1: Джокер Скул.
2: Репка. Репка, Джокер Скул. И там как сейчас
3: альбом
2: будет?
3: Вышел, да.
2: Репка, бабка.
3: Да, ты знаешь, бабка за детку, детка за репку.
2: Ага.
3: Реально. Там реально хип-хоп.
2: Да, прям реальный хип-хоп.
3: Реальный хип-хоп. Только хип-хоп.
2: Учитесь, как делать реальный хип-хоп.
3: Поехали.
2: Погнали. А у нас в гостях был Доминик Джокер. Спасибо тебе, что пришел.
3: Спасибо, ребят, что позвали.
2: Рады были с тобой увидеться.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в четверг 11 июня дождь, днем плюс 24, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
1: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
4: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательность. Внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Даже 36
7: новое

0: Красноярске 3.
1: Новое радио.
2: Неправильная посадка за рулем приводит к импотенции. Но обо всем по порядку. Приветствую себя на волнах летних, жарких, суперхитов, суперновинок нового радио. С мыслями о том, что до выходных осталось всего пара дней. Принимаемся за работу, ну где-то часа через два. А пока просыпаемся, даже касается Дальнего Востока. Всем привет! Данилин тут.
3: Я не зелен.

0: спасу.
1: Джонни, Love Your Voice, суперхит в эфире Нового. Так, немного, все-таки тема очень важная, немного уточнений по поводу новости о том, что неправильная посадка за рулем приводит к импотенции, варикозу и застою в крови в малом тазу, заявили урологи. В какой-то веке урологи проснулись, понимаешь, и выкатили какое-то исследование. По словам урологов, регулировать кресло нужно так, чтобы колени, внимание, колени были чуть ниже бедер, а спина плотно прилегала к спинке сиденья. Можно использовать накладки на сиденье. Также рекомендуется внимательно следить за температурой в салоне. Особенно осторожно нужно использовать функцию подогрева сидений в теплое время года. Перегрев в области таза вреден для мужского здоровья. Куда ни плюнь, все вредно для мужского здоровья. Что делать, что делать? Гусары, молчать. Мари Краймбри, Чичерина, Леша Свиканюша. Очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на Новом.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
3: а может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
3: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
4: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Это осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Стронга». Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в Северном. Открой для себя «Стронга».
10: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Ваня Дмитриенко, его суперхит «Пицца» в эфире «Нового». А, мало кто, наверное, знает, я никогда не говорю, но каждую новость, которую я рассказываю тебе, я ее перепроверяю, ну, потому что в наше время нужно все перепроверять, мне кажется. Всех проверять и все перепроверять. И тут появилась в ленте новость. Думаю, дай посмотрю, что-то знакомое. А оказалось, новость прошлогодняя. На самом деле, я не знаю, почему журналисты ее сейчас вспомнили. А, еще и с неточностями выложили. Короче, изначальная новость, которая появилась сегодня, звучит. Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. Полез гуглить, смотрю, а это опрос 2025 года. И причем не каждая третья, а больше половины женщин, 53% опрошенных женщин, россиянок, заявили, что не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Причем мужчина сказал, мужчины заявили, что им не важно, есть у женщины машина или нет, это не главное, что должно быть в женщине. И кто после этого меркантильный?
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи.

0: чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+.
1: Новое радио. Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Imagine Dragons со своим суперхитом в эфире Нового еще в далеком 2011 году. Только 3 россиянина из 10 покупали вещи, и не только вещи, онлайн. 3 из 10. Сегодня же пришла статистика о том, что онлайн-покупки совершают уже 9 человек из 10, и средние траты пишут 27 тысяч рублей в месяц. Основные категории покупок — одежды и обувь, товары для дома, мелкая техника. Ну, кстати, все правда. Я уже забыл, когда последний раз покупал что-то в реальном магазине. Продукты не считаются, конечно же. Так что правда, да. Ну что, продолжим создавать видимость работы, думая о выходных, сидя на маркетплейсах, столько всего купить для лета нужно. И отпуск скоро. Кстати, последняя моя покупка на маркетплейсе — это большой чемодан.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в четверг 11 июня дождь, днем плюс 24, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Симафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
4: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
13: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. От 5 до 30 минут в день на солнце помогает синтезировать витамин D, но эффективность зависит от времени суток, цвета кожи и других факторов. Но об этом позже. Пока же приветственные 20 минут музыки без рекламы, летние жаркие твои любимые суперхиты и суперновинки. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

0: Хамалинова и «Птичка» в эфире. Ну, даже страшно как-то песню прерывать. Слушатели Нисус, говорит, единственный ведущий на новом радио, кто песни прерывает и так далее. Ребят, я напомню, всегда можете сделать все в ваших руках, всегда можете сделать так, чтобы я уволился. У меня ипотека 3 миллиона 100 тысяч вот осталось. Перекройте ее, пожалуйста, и я прям завтрашним днем уволюсь. А пока продолжение новости про витамин D. Напомню, от 5 до 30 минут на солнце ежедневно помогает синтезировать витамин D. Если солнца нет, то пишут, что помогают очень такие продукты, как рыба, яйца и молочка. Вот. Так что выбирайте. Либо поесть, либо на солнышке. Я бы сейчас выбрал, на самом деле, на солнышке.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Насти и Димы Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Это звонкий его ностальжи, суперхит на новом. Ну, по поводу ностальжи, кстати, всплакнул сейчас, вспомнил, новость одновременно с песней пришла. Пишут, что черешня подешевела на 24% за последние две недели, да? Я как-то этот момент пропустил, как-то вечно прохожу мимо. Знаете, я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио. В Москве есть такие ларечки, под клубничку сделанные, всякое такое, и там продают летние фрукты. Клубника, там малина, вот это вот все. Все красиво, но цена пипецкая просто, просто пипецкая. Так вот, в сетях пишут, в интернете пишут, в сетях цены упали с 800 рублей до 600 за килограмм. На прилавке уже начали поступать отечественные урожаи, поэтому цены становятся все приятнее. Ну как приятнее? 600 рублей за килограмм клубники? Извините, пожалуйста, она из чего там сделана все-таки, а?
1: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О, банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Асфальт, суперхит на новом. Далее новости, которые очень понравятся трудоголикам. Оказывается, восстановить мозг и улучшить память можно абсолютно без сна, и теперь это доказано официально. Прорывное открытие сделали ученые из университета Висконсина. Они воздействовали на мозг мышей, искусственно вводя его в состояние, которое наблюдается при фазе глубокого сна. И при этом когнитивные способности от постоянного бодрствования у подопытных вообще не пострадали. Эксперименты пока проводят на животных, но планируют использовать новые методы и на людях. Сами исследователи не считают, что технология полностью заменит сон, однако количество часов в сутках для человека с таким открытием вполне может расшириться. Ну, то есть, совсем скоро, в обозримом, наверное, будущем, все-таки наши любимые трудоголики, да, смогут работать практически 24/7. Да. К чему я это все? Продолжаем мчать волосы назад в сторону выходных. Не дают покоя мысль, что осталось всего два рабочих дня. Додержаться бы, а?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в четверг, 11 июня, дождь. Днем плюс 24. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
2: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Вода в реках московского региона прогрелась до 22 градусов, сообщил гидрометцентр. Так что после работы го все открывать купальный сезон. 10 июня уже. Уже 10 июня, ребята. А пока еще больше суперхитов, суперновинок. Но на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: шикарно красивый, летний, жаркий, суперхит категории «Не удушишь, не убьешь», это «Света, не говори» в эфире нового. Других мы просто не держим. Все твое любимое, все такое вкусное. Тем временем суперхиты, суперновинки и суперновости практически одной строкой. Если ты сейчас кушаешь, то либо выключи новое радио, либо убавь немного громкость. Короче, пишут, что из-за стресса и тревоги молодые россияне начали страдать от синдрома раздраженного кишечника. Диагноз стал обычным для 20-30-летних, особенно у офисных работников. Приятного аппетита, а я говорил.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УАО «Редкарлизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
13: 16+.
14: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
15: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
16: Да что тут думать? Котел.
15: Не входит.
16: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
15: А он точно самый при самый необходимый?
16: А как ты думаешь, почему так написано?
15: Даже не думай сомневаться. Зота.
17: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
18: Это новое радио.
19: Слушай, новое

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать себе, в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Новое на новом.
4: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на Новом Радио.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Леди Гага, Bad Romance в эфире Нового. И снова к новостям, очень актуальным, летним, жарким, твоим любимым. Оказывается, врачи, проснулись врачи и заявили, мужчины в России лысеют из-за жары. Слишком сильное солнце убивает до 15% активных волосяных луковиц, что приводит к раннему облысению. За 3-4 месяца под сильным солнцем волосы начнут выпадать клочьями. Ужасы какие-то. При этом только кепки не помогают. Что советуют врачи? Врачи рекомендуют прибегать к спреям с FPF. SPF 50+, и будет тебе счастье волосяное.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в четверг 11 июня дождь, днем плюс 24, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Стронга». Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
9: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
10: ИП Кин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
11: 12 плюс.
12: Это новое радио.
13: Новое радио.
14: Любишь?

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Ну, кстати, ученым слепо верить тоже не нужно. Еще вчера они говорили, что чем больше ты находишься на солнце, тем лучше растут твои волосы. А уже сегодня заявляют, что жаркое солнце может привести к облысению. Короче, просто тупо надеваем кепку, а там будь что будет. 20 минут музыки без рекламы впереди. Я, Вадим Данилин, тоже тут. Раскладывайся поудобнее. Поехали.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Ольга Серябкина, Медляк с Олей в эфире Нова. В общем, по поводу новости о том, что мужчины в России лысеют из-за жары, слишком сильное солнце убивает до 15% активных волосяных луковиц, врачи пишут об этом. Я тут за эфиром провел собственное расследование, которое показало, что все это фейк. Вот прям от каждая буква этой новости — это фейк. Волосяные фолликулы находятся глубоко в коже, и солнечные лучи просто не могут до них достать, и уж тем более убить их. Главное и единственная причина облысения – это генетика. Генетика, а никакая нафиг не погода. А этим врачам пойти бы и переучиться, и снова пересдать экзамены на профессионализм и все прочее. Так что выдыхаем, но панамку все-таки надеваем. Панамку все-таки надеваем. Лирик. Тима Белорусских и Джон Ньюман очень скоро в эфире.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
9: Пью квас уж два десятка лет.
10: Вкуснее благодея нет.
9: Квас благодей. Все так же хорош.
11: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
12: И обязательно у Зоты на Предмостной.
13: У Зоты?
12: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
11: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
14: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие, 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое радио.

0: Команда «Звери» до скорой встречи. Суперхит в эфире нового. Я сейчас смотрю видеоклип. Да, напоминаю, для всех новое радио можно не только слушать, но и смотреть в отличном качестве. Настолько, насколько тебе позволяет твой интернет. Клип вспомнил. Помните, да, клип на этот суперхит? Парень работает автослесарем, катает девочку, оказалось, что катает на ее же машине. Так вот, мне кажется, самое время, спасибо огромное, что напомнили, самое время рассказать тебе о тех спорах, которые сейчас в большом количестве гуляют на просторах интернета. Специально в эфире на эту тему рассуждать не стану, но задам этот вопрос на нашем канале. Точнее говоря, опрос задам и разделю его на мужское и женское. Один из главных споров, который сейчас набирает огромное количество комментариев, репостов и так далее, вопрос звучит так. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Ты не поверишь, что пишут люди. Я не буду рассказывать об этом в интернете. Я лучше опрос создам для мальчиков и для девочек отдельно. Зайди, пожалуйста, тыкни. Вот ты все равно ничем не занимаешься. Зайди, пожалуйста, тыкни и проголосуй. Вот для тебя лично сейчас что важнее, деньги или любовь? Там для мальчиков и для девочек можно тыкнуть и посмотреть потом уже на результаты. Очень прошу, давайте максимальную просто сделаем географию этого вопроса. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Я жду.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: на новом радио.
1: Да ладно.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
10: Хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
13: но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
15: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.

0: 18.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио. Так, еще раз напоминаю, в наших каналах сейчас масштабный глобальный опрос. Что для тебя сейчас важнее? Деньги или любовь? Зайди, пожалуйста, отдай свой голос. Каждый голос очень важен. Деньги или любовь? Отвечай!

счастье. Хамали, Акмали, о чем ты не спишь по ночам. Так, я напоминаю, нужно зайти в наши социальные сети, в наши каналы и проголосовать, что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь. А тем временем, по поводу о чем ты не спишь по ночам, рекомендации пришли, как проще и быстрее заснуть жаркими прекрасными вечерами. Значит так, смотрите, как спать в жару. Держите вашу спальню прохладной и темной. Утром важно впускать солнечный свет, чтобы ваше тело знало, что пора просыпаться. Выбирайте дышащее постельное

0: белье, придерживайтесь режима сна, включайте вентилятор, вечером принимайте теплый душ, а не холодный, теплый обязательно душ, а не холодный, запомните, охладите свое постельное белье, и самое главное, любые растения в спальне – это непрошенные гости. Кислород они производят днем, а вот ночью они этот самый кислород поглощают.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в четверг, 11 июня, дождь. Днем плюс 24. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
6: Супер-хиты.
7: И ты.
6: Супер-новинки.
8: Новое радио.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: В Красноярске 7. Новое радио.
1: Как же я все-таки люблю вас, дорогие слушатели Нового радио, за то, что вы так честно отвечаете. Слушательница пишет: в моем возрасте уже не страдают от любви. Если я грустная, значит, мне не хватает денег. Это буквально мой муд последних многих лет, если не больше. Спасибо огромное за ответы. Вадим Данилин, кстати, тут. И 20 минут музыки без рекламы.

0: новость подоспела. Опять-таки, давайте поговорим про владельцев, точнее говоря, не про владельцев, про айфоны, ну и владельцев их тоже, и про новую iOS 27. Короче, ребята, еще раз напоминаю, что устанавливать пока, обновлять ничего не нужно, потому что вчера вой был на болотах, да, после презентации. Сегодня новый вой подоспел. iOS 27 высасывает жизнь из батареи вашего айфона. Юзеры жалуются на множество проблем после установки бета-версии. Среди главных претензий — повышенный расход аккумулятора, внезапное выключение смартфона, вылеты из приложений и проблемы с App Store. Некоторые приложения вообще не запускаются. Также фигня есть и с функциями искусственного интеллекта от Apple. Редактирование фоток работает крайне плохо, а при попытке воспользоваться ими, система просто выкидывает из галереи. Подумай 10 раз, прежде чем что-то устанавливать. Ну, владельцы ведроида сейчас просто так вот тихо, втихаря ржут.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: 20 лет с вами. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Лето. Жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Полина Гагарина и ее суперхит «Обезоружена» в эфире «Нового», кстати. Спешу напомнить, что уже в эту пятницу в эфире случится суперновинка от Полины Гагариной. Да. Вообще, ориентировочно с пятницы в эфире случится сразу 6 шикарно красивых суперновинок от твоих любимых артистов. Красивых, на любой вкус и настроение. Между прочим, мы же новое радио. Поэтому все самое красивое у нас появляется в первую очередь. Осталось дождаться. Тем временем продолжаем мчать волосы назад. У нас остался последний рабочий день завтрашний. И все. Красота. Но об этом чуть позже.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: мелодии. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева,
2: ну,
5: не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Где суперхиты?
4: У нас в чарте.
5: Стильно.
3: Где суперновинки?
4: У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17:00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
6: 16+.
7: Новое радио.
8: Новое на новом.
9: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Альман и Триида. Лирика с неба. Что за суперхит в эфире нового? Так, ну по поводу любви или денег все-таки. Опрос замутил в наших социальных сетях. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Почти 1400 человек проголосовал в одной из социальных сетей. Столько же практически в другой. Я обычно голосую в последний момент, чтобы эмоция живая была. Давайте так. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Я нажимаю деньги. Я М. И что мы видим? Извините. Ни разу такого. Вот сколько провожу опросы, ни разу такого результата не было, честно.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в четверг, 11 июня, дождь. Днем плюс 24. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
4: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
16: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
17: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
16: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
17: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
16: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
20: Новое — это

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. После опроса про деньги и любовь называть женщин меркантильными теперь язык не повернется, а вот мужчин можно за милую душу. Опросы в наших социальных сетях, а в эфире приветственный нон-стоп суперхитов, суперновинок, жарких летних твоих любимых без рекламы. На 20 минут, и я, Вадим Данилин, тоже с тобой еще час с ерундой тут поболтаю.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: радио.
1: И долго искал других, но все без ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Сердцу больше не справится.
1: Как... Это не лето, Олег, Майами, Леша Свик, громче города. Кстати, по поводу города. Новость пришла. Хочешь стать мэром Москвы? Начни с маленького городка, называется. Целый город по цене квартиры в Москве продают в Австралии. Купить населенный пункт предлагают всего за 20 миллионов рублей. Город за 20 миллионов рублей. Вместе с городом покупателю достаются местные магазины, мотель, паб, ресторан и комплекс с 4-этажным домом. Сейчас в этом доме живут всего 2 человека, которые не смогли вдохнуть в местечко новую жизнь, поэтому решили пустить этот город с молотка. Представляешь, за 20 миллионов можешь стать мэром города. Да даже не мэром города, а владельцем города. Офигеть, 3 рублей не хватает. Я бы с удовольствием согласился на время, так знаешь. Были бы лишние 20 миллионов. Ладно, пофантазировали будет. Зиверт, Сергей Лазарев. Суперновинка от By Indie, Чо и Мод, Шаде. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Есть у кого 20 миллионов, а? Очень хочется город купить.
2: От создателя нового радио.

0: Главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Новое радио. Радио.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урих, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+. Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
0: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
14: Новое радио.

0: Give Me Something. Суперхит от One Republic на новом завершении моего рабочего дня. В кои-то веки у меня вместе со всеми такая же короткая рабочая неделя на этой неделе. И завтра последний рабочий день. Так что завтра будем на одной волне обязательно готовиться к предстоящим выходным. А пока прощаюсь. Уступаю место моему коллеге Даниле Михайлову. С ним ты и продолжишь этот прекрасно жаркий летний вечер. Не проспи лето, умоляю, не проспи. Завтра продолжим эту тему. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в четверг, 11 июня, дождь. Днем плюс 24. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
3: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8391-205-1111.

0: Агат. Покупай выгодно.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: И вообще много чего супер, ребятушки, из очевидного. Сегодня у нас среда, завтра по ощущениям четверг, но как будто бы пятница, потому что дали 3 выходных. А сегодня еще отмечается день рождения Шарикова. Это я открыл про... обманулся, день рождения Шариковой ручки. Давно ее не держали в руках, правда же?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов 3- и 4-комнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая 3-комнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

Один хороший человек сказал: «Мир несправедлив», а потом добавил: «И слава богу». Отчаянно плюсую данному тезису. В ином случае плюшки жизни ели бы не мы с тобой, а сыны маминой подруги. Вот, Егор Крид и Артикасти на новом радио. Карма, понимаешь ли. Кстати, если ты из людей, которые любят накопить серии в произведении, чтобы потом лупануть залпом, то сейчас самое подходящее время. Советик, принимай.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Радио.

Black Eyed Peas на новом радио. Кстати, сколько живу, столько не знаю, как переводится название группы Эви. Дорогуша, ты же знаешь? Подскажи, пожалуйста. Черный кусок глаза. Окей.

0: Хотя черный кусок мы по-другому себе представляли. Это новое радио, суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. О том, что дорогуша здесь, ты уже в курсе. А значит, через 10 минут Эвиленд по расписанию.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Радио.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: на новом радио.
1: 7-8. Давай уедем в Эвиленд. Салют, ребята. Вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви. Со мной, как всегда, очаровательный мистер Усишкин.
2: Мое почтение. Можно вопросик сходу?
1: Пожалуйста.
2: А, смотри, ты как человек музыкальный. Вот эти вот 7-8 или раз-два, три-четыре. Это вот это вы как-то считаете, когда занимаетесь пением, например?
1: Ну, все же вот оно по квадрату считается.
2: Квадрат это что? Объясни, пожалуйста, я
1: типа,
2: буду умнее. Квадрат
1: раз,
2: это...
1: и два, и три, и четыре.
2: Это квадрат.
1: Раз, и... Ну, да.
2: А если треугольник, то это раз, и два,
1: а
2: и три.
1: А это будет раз,
2: все?
1: Два, три. Раз, два, три. Ага. Триоль такая получается. Ну все, не бери в голову, зачем все, тебе окей. Это? Тебе что, мало о чем ты думаешь?
2: Квадрат, я теперь умнее стал.
1: Ребята, значит, первый вопрос. Так как вы у нас, как всегда, знаете все, что происходит в офисе, кроме нас, объясните, пожалуйста, почему я вижу в мусорке огромную коробку конфет черри, съеденную ни одной черри я не наблюдаю, а на столе у нас чья-то шоколадина, как будто бы она растаяла, и тут много, ну, короче, она горькая. Ее, наверное, поэтому никто не ел. Что это? Объясните. Кто тут подъедал в крысу?
2: Это чоколато.
1: Чоколато. Оставить чоколато в такую жару. Про жару. Я не знаю, может быть, мы поиграем в радио сейчас, чтобы Саша Титов точно нами гордился. Пиши, какая погода в твоем городе.
2: А еще можно поставить твою подружку, забыл, как у нее фамилия, которая
1: боится Минаева, про шоколадку.
2: Да, да, да.
1: На улице в Москве сегодня плюс 30, ощущается как плюс 74. Значит, я опять шла пешочком, естественно. Там все, вот вся набережная, вся трава набережной усеяна голыми людьми.
2: Угу.
1: Там такое количество девчонок. И это ты сейчас зря так улыбаешься, потому что там еще огромное количество бабулек. Я думаю, моя
2: я
1: родная...
2: Я продолжаю улыбаться.
1: Моя хорошая, а что мы топлес-то лежим? Что происходит? Вот они тут лежат. Тут же у нас баскетбольная площадка, тут же детская площадка, тут же вот этот закуточек для спортсменов.
2: Ты в госуслуги уже настрочила, да, заявление?
1: Нет, нет, я просто иду, и у меня же еще зрение плохое, мне хочется прям все рассмотреть.
2: Может, они не топлес? Ну,
1: нет,
2: смотри,
1: топлес,
2: если
1: топлес.
2: Ты будешь в темном купальнике, тоже кто-нибудь подумает, что ты топлес лежишь.
1: Нет, нет, но она лежала на груди с голой спиной. Но
2: а,
1: она,
2: ну, ну, это топлес
1: но она
2: такой.
1: Она лежала так опасно, то есть она лежала, облокотившись вот так вот на подбородок, чтобы наблюдать, что происходит вокруг. И я понимаю, вот одно чуть-чуть движение, и мы все будем наблюдать, ну, то, что вы не хотели бы, скорее всего.
2: Знаешь, что здорово, что не я об этом говорю. Я по-другому бы преподнес информацию.
1: Да,
2: да,
1: и сразу бы на тебя заявление написали.
2: Конечно.
1: Зачем нам эти сложности?
2: Все дела.
1: В общем, друзья, мы еще ни разу не обсуждали, но тысячу раз еще будем обсуждать. Пока, в общем, пишите, какая погода в вашем городе.
2: Не-не-не, загорать заодно... топлес, кайф или нет?
1: И заодно пишите, загорать в городе норм или стрём? Так они еще все в таких трусишках, которые как будто бы отсутствуют, не оставляют места для воображения. Я просто чего? Я-то сама стесняюсь выйти. Я в прошлом году вышла, наслушалась свой адрес и не выхожу. Завтра тоже пойду, наверное. Чего я ломаю?
2: А что ты наслушалась?
1: Ну,
2: типа куда вам загорать?
1: Нет, только зачем загорать в городе?
2: Ага.
1: Ля-ля-ля. Я вообще спряталась.
2: Не,
1: там
2: ну,
1: все загорали, я загорала.
2: Как будто бы прям вот курортный городочек.
1: Конечно.
2: Красногорский парк, все дела.
1: Ребят,
2: это для тебя,
1: ищите меня
2: песня.
1: Завтра. Никита Малинин, люблю тебя.

0: Так, значит, мне сообщили, что шоколадки принес Доминик Джокер. Как мило, что они оставили самую горькую. Ну, кто так делает вообще? Мне кажется, нас все не любят. У тебя
1: да
0: есть
1: ладно,
0: такое чувство?
1: Да, нет, нет. Ну, видишь, Доминик Джокер пришел бы вечером на эфир, мы бы ничего бы им не оставили.
0: Ну, почему ты так думаешь? Мы бы тоже оставили им самую горькую.
1: Да, ну, видишь, тогда все сходится. Это как анекдот. Не буду рассказывать, анекдот у меня никогда не получалось рассказывать вообще в жизни.
0: Так, дальше, значит, мне сообщили, что можно загорать где угодно, вообще не париться, наушники в уши и все. У меня дилемма, на самом деле, очень серьезная. Моя финансовая грамотность пытается включиться, я не понимаю, как, что именно финансовая грамотность. Значит, мой абонемент в зал заканчивается на следующей неделе.
1: Все.
0: Но я потеряла стикер вот этот вот, который является пропуском в зал. Угу. Чтобы его восстановить, нужно заплатить 1000 рублей. Я думаю... Я не хочу платить 1000. Мне обидно.
1: Не, они тебя могут пустить просто по лицу. Типа, ой, здрасте, да, я забыла пропуск. Ну ладно, проходите. Уж несколько раз ходить можно.
0: Думаешь?
1: Да, конечно.
0: В летнюю студию.
1: Да,
0: в прошлом
1: легко.
0: Году они всегда докапывались.
1: Нет, они просто откроют твое имя, посмотрят фотографию и пропустят.
0: Ладно, попробую. Потому что я думаю, я не хочу покупать абонемент сейчас, потому что я не буду летом ходить в зал. Нужен ли мне басик все это время? Как будто бы да. С другой стороны, если я куплю абонемент, мне точно придется ходить в басик. А я, может, не хочу. А может, погода испортится. И я думаю, хорошо, а если я буду ездить куда-то в бассейн и тоже платить, то получится не так выгодно, как если я куплю абонемент. Ведь осенью я же приду в зал. Что делать?
1: Слушай, так много информации нагрузил. Конечно, купи абонемент, ходи, он себя отобьет.
0: Ребята, мы должны...
1: Ребята, три поездки.
0: Я просто впервые видела, чтобы люди спали с открытыми глазами. Шишкин просто смотрел на меня и такой: как много букв, что ты хочешь от меня?
1: Папой будешь, да, спать с открытыми глазами.
0: Я, к сожалению, никогда не смогу стать папой.
1: Ну и хорошо, потому что мы в России живем, у нас все-таки как нормально, там все, мама есть мама. Так вот, история следующая. Я сегодня умудрился 2 часа пробыть с ребенком наедине.
0: И как тебе?
1: Это говорит о том, что, во-первых, я придурок, больше я так делать не буду никогда. Вот, потому что если у тебя нет груди, то, в принципе, ты уже
0: не нужен ребенку, который родился месяц назад.
1: Вот, а второй, я преклоняюсь перед всеми мамами. Перед всеми мамами я преклоняюсь. И как становится стыдно перед своей за свою чудовищную
0: жизнь.
1: А сейчас еще и перед дочерью будет стыдно, потому что ты будешь вспоминать, как ты на нее злился в эти моменты.
0: Ребята.
1: Ох, божечки, божечки, бурлеж какой.
0: Мне нравится. Мы будем на тебе эксперименты ставить. Mm-hmm. Сколько взрослый человек может прожить без сна?
1: Мало.
0: Ну, ты пока держишься.
1: Да.

0: Бруно Марс такой хорошулька.
1: Вообще, я а как он Майкла его. Джексона исполняет?
0: Хорошулька.
1: Хорошулька.
0: Но все-таки никто не Майкл Джексон, кроме Майкла Джексона. О, вот на случай, если вы, да, не слышали таких вот серьезных цитат, на подумать, вот оно. Друзья, мы сегодня будем обсуждать, у нас вот по темам можно понять, что лето наступило. Никакой философии, максимальный лайт, житейский. Мы сегодня обсуждаем, как часто ходите к цирюльнику, в парикмахерскую, к барберу.
1: Бродобрею.
0: Ага, и сколько денег вы за это отваливаете. Там во всех уже наших социальных сетях началось обсуждение. У Сишкина мне кинул предъяву, что я не приложила ни одной фотокарточки, ни одной мадемуазели в подборку смешных мемов. Но я не могу вот рискнуть и смешную женскую стрижку предложить, потому что это такая боль для дамы волосы. Ты пришла, говоришь, мне только кончики, пожалуйста. Уходишь с каре, ты с каре уходить не планировала. Отращиваешь это каре, оно тебе не нравится, но выхода нет.
1: Все комментируют.
0: Конечно, обязательно. Или если ты вот блондинкой решила резко стать из брюнетки. Это же, ты понимаешь, ты всю жизнь работаешь, чтобы быть блондинкой. Потому что одно окрашивание там 1020. Наверное, стоит. Но это я хочу, чтобы мне подтвердили люди, которые сделали некий переход из одного цвета в другой. Потому что у меня это вообще все вообще супер просто. У меня когда мои афро-волосы, я их даже не расчесываю, потому что афро не расчесывают. А вот так выпрямляться я научилась за 20 минут. 20 минут, и все готово. Поэтому мне нечем похвастаться.
1: Но ведь можно сжечь их при выпрямлении.
0: Да, я это и сделала. Поэтому я сейчас пытаюсь все это восстановить.
1: А ты это делала из экономии, да? Сама все выпрямляешь и как бы сэкономила
0: монету
1: немалую.
0: Я хотела побаловаться, а в итоге случайно сделала дома себе кератиновое выпрямление. Кто же знал, что нельзя наносить спрей для кератина, это вот выпрямление волоса, на мокрые волосы и мокрые волосы выпаривать стимподом, чтобы вот ты пропарил каждый волос. Я же не знала, что структура поменяется.
1: Кератин созвучно с кретин немножко. Кстати.
0: А я тот еще кретин.
1: Можно
0: кератиновый. Реально.
1: Да.
0: Поэтому, друзья, в каждой нашей социальной сети, куда вы не зайдете, вы найдете пост. Пожалуйста, пишите все, что знаете, все, что думаете. Если у вас есть смешные ваши фотки неудачные, клянемся, не будем смеяться. Чуть-чуть.
1: Будем.
0: Ну, чуть-чуть будем.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Так, значит, у меня сегодня был психолог, как всегда. Я каждую раз в две недели, каждую среду занимаюсь с психологом.
1: Деньжищ-то.
0: Ну, раз в две недели.
1: А, хорошо. Вот. Все равно, деньжищ.
0: И значит, ну, здоровье, здоровье, на здоровье мы не экономим. Значит, всю сессию она смеялась над каждой моей шуткой. Очень весело. Мне так радостно было,
1: в принципе,
0: что я такая веселая.
1: За это уже можно платить.
0: А, и что-то тихонечко записывала. И в конце говорит: Эвелина, а вот поведи-ка, пожалуйста, дневник настроения и отследи последние полгода. И тут я поняла, что шутки про биполярку перестают быть шутками, походу. Потому что две недели назад я к ней пришла и говорю: я не могу так больше жить. Я драма, жизнь тлен, сил моих нет. Проходит две недели, я говорю: жизнь — это лучшее, что у нас
1: а
0: есть.
1: А жизнь — веселый карнавал.
0: Понимаешь?
1: Жизнь — веселый карнавал.
0: И вот эти вот качели, они настолько стали регулярными, и тезисы начали повторяться, что мне вот сегодня, я сейчас приду и буду перечитывать свой канал некоторый. Потому что обычно Райт Раунд смеется, он такой: у тебя сначала вот все хорошо, все супер, потом вот такое полотно на 3 часа, почему жизнь — это больно. И потом опять все супер. Надо перечитать и отследить. Возможно, у меня, ну, может быть, моему поведению есть объяснение какое-то, а я не лечу, а я не буду лечить.
1: У меня по поводу каналов есть комментарий небольшой, который напомнит всем нам, насколько мы стали испорчены и отвратительны, и омерзительны в какой-то степени.
0: Мне страшно.
1: Итак, внимание, когда я тебе скажу фразу: покажи свое хозяйство.
0: Ага.
1: Что у тебя первым делом в голове? Прополотые грядочки, конечно же, курятничек,
0: ну, да, конечно.
1: Да? Там, я не знаю, барашки на лугах,
0: да,
1: пасутся.
0: Да, да.
1: Собственно, это же самое делает Джереми Кларксон, легендарный ведущий Топ Гир, в прошлом самого крутого шоу в мире. Вот. Ну, а сейчас у него есть передача «Ферма Кларксона». И он открывает платформу, вкладывает кучу бабок, он заработал там вообще какие-то немыслимые миллионы. Платформа называется «Only Farmers». Only Farmers.
0: Ну, да. Только фермеры.
1: Площадка только для фермеров. В общем, она предоставляется под то, чтобы ты мог выкладывать свои хозяйства.
0: Хозяйство.
1: Да. Ну, а, соответственно, люди будут смотреть, как ты там кормишь бычков, донатить тебе время от времени. Если кого-то полюбит, там, то и крольчатинку, может быть, заказывать. Кто знает. Так вот, Only Farmers.
0: Мне
1: хозяйство,
0: очень...
1: все дела. Очаровательно.
0: Слушай,
1: да?
0: это прекрасная новость. Я бы, на самом деле, хотела бы ферму. Просто, чтобы у меня была ферма. Я не уверена, что
1: ты
0: я была бы угодна для фермы. Потому что в моем мире...
1: Для хлопковой плантации, если
0: да, да, мне уже прислали, знаешь, меня спрашивают: Эвелин, почему ты говоришь, что у тебя нет какой-то второй работы, которую ты так жаждешь? Вон в Москве все белое, ходи, делай вид, что это хлопок, да собирай. А это тополиный пух, понимаешь?
1: Это пухосос, у нас для этого есть в Москве, я вас умоляю.
0: Не надо
1: больше. Пусть и вымышленные, но какая разница?
0: Но мои братья, мне попался рилс, что этот, ходят с венниками, собирают, и им говорят: друзья, это не хлопок.
1: Мои братья говорят: пиво сосы, но я не видел ни одного.
0: Осуждаем.
1: Жестко.

0: Я так люблю эту песню. От нее такое сразу какое-то светлое, теплое чувство на душе. Так, прям какая-то светлая грусть чуть-чуть. Светлая грусть — это допустимо. А грусть, когда ты пришел подстричься и ушел как огрызок, это уже не светлая грусть. Мы сегодня обсуждаем ваши стрижки и усишкина. Прежде чем мы начнем читать сообщения, сходу он только взглянул и такой, надо бы, чтобы адреса раскидали, потому что вас, ваши стрижки за 700 рублей не вызывают доверия.
1: Тут и по 300. Мне понравилось, как один парень написал, подстригаю, значит, лысину за 2000, но я гребаный москвич.
0: Ну да, это
1: я
0: факт.
1: Тебя понимаю очень. А вот теперь погнали. Комментарий следующий. Александр, за 300 рублей раз в месяц. Татьяна, я женщина, трачу 300 рублей на побрить затылок. Я решил глянуть.
0: Что?
1: Значит, да, я решил посмотреть на аватарочку. Открываем профиль и видим. Белгород, шугаринг, депиляция, тыдым-тыдым.
0: А я так думаю, она сама себе, наверное,
1: так
0: еще
1: вот затылок делает. Я просто думаю, а если я приду, например, к Тане на...
0: На
1: что я могу прийти?
0: На что? На шугаринг ты придешь?
1: Допустим, я говорю, вот у меня есть 300 рублей, что вы мне можете нашугарить за эти деньги?
0: Я думаю, тебе нашугарят.
1: Да.
0: И еще доплатят.
1: А говорят, отбеливание там еще делают, но это, наверное, не сюда,
0: это
1: да?
0: Это не сюда,
1: окей,
0: это другое.
1: Окей, Андрей пишет 550 раз в полгода. А, не,
0: 550 рублей?
1: 550 рублей раз в полтора месяца трачу.
0: А, вот. Слушайте, а что вы так часто стричь? Ну, вообще надо часто стричься,
1: ну,
0: чтобы волосы росли.
1: Ну, когда стрижка короткая, то типа так.
0: Вы знаете, что самое ужасное? Вот опять же, мужчинам не понять. Это когда ты хорошо сделала, у тебя вот были, например, длинные волосы, ты стриганула каре, и потом наступает этот период, когда у тебя уже не каре, но еще ненормальная длина. И ты ходишь, как кукла, которую вот на чердаке нашел, забитая, и не понимаешь, куда себя деть. Но это невозможно. Или еще хуже, когда ты очень коротко вообще под машинку подстриглась. У меня так было, когда я брилась.
1: Да.
0: И когда у тебя волосы отрастают, они еще не каре, но уже не эта стильная стрижка. И ты ходишь как баран, буквально.
1: Нифига себе, пока от лысины до каре дойдет, я так не дождался ни разу в жизни, чтобы меня прикрыло уши.
0: Ну, так то есть, ты стрижешься раз в две недели.
1: Ну, все правильно и дорого. А вот и теперь буду искать другие места. Вообще, я хожу вот здесь, значит, к цирюльнику уже так. Много лет. Называется... Не реклама, просто так. Называется «Русак».
0: Интересно.
1: «Русак». «Русак», да, название?
0: Это не реклама, и четыре раза повторил.
1: Нет, я просто повторяю вот это название, да? А кто там мастера? Это мои близкие друзья из Узбекистана, из Таджикистана, из Молдавии и из Казахстана.
0: Прекрасно.
1: «Русаки».
2: В выходные новое радио превращается в выходного.
3: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Хочу. Берег включает «хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
13: но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 12+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я лежу на мониторе пыльного окна.

0: хочется всегда.
1: Так, я уж не знаю, обрадуются родители или нет, но дети точно, учитывая, что у большинства каникулы. Roblox начал работать без ограничений, сообщила Екатерина Мизулина.
2: О-о-о-о.
1: Так что он точно работает.
2: Даже на парковке?
1: Везде.
2: Отлично.
1: Я не очень шарю, что такое Roblox. Я знаю, тоже. Что это платформа, где огромное количество игр, если я ничего не путаю. Я знаю, что Вася Малинкин, брат мой младший, играл там в какие-то тоже вот игрульки. Видимо, вот сейчас он вернется из путешествия и с радостью подбежит к компьютеру.
2: Понятно. Новости, которые мне попадаются в ленте, они вообще как-то свежестью не пылают. Во всех смыслах этого слова.
1: Твои новости обычно опасны, поэтому после темы
2: тут,
1: про
2: кстати,
1: Roblox...
2: опасного нет. Здоровый человек должен пукать примерно 5 раз в день.
1: Еще
2: выяснили ученые.
1: Чем это объясняется?
2: По возрасту не надо градацию. Чем это объясняется?
1: Ну, чтобы у тебя с кишечником
2: не было. Кстати, вопрос,
1: проблем.
2: Да. А почему они не ответили? Почему вот они не... Вот, да.
1: Ну, ты думать. Но...
2: Пишут, если больше, надо к врачу идти. А почему 5 это нормально, не сказали?
1: Давай, далеко не отходя от твоей темы, вот еще новость. Из-за стресса и тревоги молодые россияне начали страдать от синдрома раздраженного кишечника. В общем, у зумеров новая болезнь. Мы вот шутили про биполярку, это уже уходит в никуда.
2: Но мне кажется, вот про биполярку они ходят и хвастаются, а вот про такое
1: вот
2: говорить не
1: все.
2: Будут. Да.
1: Зумеры раскрыли для себя, видимо, открыли новую ячейку, новый врач-гастроэнтеролог. Видимо, вот у них какие-то проблемы. Но это логично. Много кофе, много колы, много сигарет. Осуждаю за все силы.
2: Да-да-да.
1: Мало сна и много стресса. У них же сейчас период экзаменов. Бедные зумеры.
2: Кстати, да.
1: Поэтому, друзья, если у вас тоже... Я не буду продолжать даже это.
2: Не будешь ты это продолжать. Но они об этом все равно не признаются. Я... Потому что биполярка или там я пью антидепрессанты звучит гораздо круче,
1: хватит
2: чем я больше 5 раз
1: в день. Бедами с башкой.
0: Эви Лэнд. На новом радио.

0: в прошлом части начали... вы слушаете Эвиленд, новое радио, Мизотеви, со мной Митро Сечкина. Ага. В прошлом части начали обсуждать болячки, и я поняла, что я совсем давно вообще почему-то перестала с вами делиться своими новыми находками. Итак, первая находка. Когда я быстро хожу, у меня болят икры. Мне кажется, как будто бы у меня кровь как йогурт. Вот так.
1: Слушай,
0: это ощущается.
1: Слушай, будет внезапно, что я упомяну его сейчас, а не в контексте радиовещания. У Саши Титова такая же история. Может, вам к одному врачу-массажисту отправиться, да?
0: А что он с этим делает?
1: Не знаю, он ходит... ну, кто не в курсе, Саша Титов выглядит как муравей. Примерно.
0: Он просто худенький.
1: Очень стройный, потому что его диета это...
0: Вода. Но он вчера ел черешню.
1: Исключительно, да. Хотя он сотку весил когда-то. Представляешь? Но не суть. В общем, сейчас он весит в два раза меньше. Но икры при этом... гигантские. И я говорю: Шура, это что? Он говорит: это мое проклятие, потому что они болят.
0: Вот! Что это такое? Это раз. А два, у меня, значит, вот здесь вот у основания среднего пальца я чувствую...
1: Не хватает кольца.
0: Я чувствую горошину какую-то. И она очень болит. И, значит, чат GPT сообщил мне, что это может быть киста сухожилия.
1: Я слышал, что некоторые парни какие-то вот горошины вшивают, значит, в определенные части тела. Для чего? Непонятно. Но, собственно, ты ничем подобным не баловалась, да?
0: Я не хочу этого слушать.
1: Молодец.
0: В общем, киста сухожилия. Вот мне чат GPT поставил такой диагноз, но мне недавно Пал Сарылс про то, как люди, значит, собрались ехать, я не помню куда, в какую-то страну, и чат GPT сообщил, что для россиян не нужна виза, все супер, и человек консультирует с чатом GPT, купил путевки на всю семью, приехали в аэропорт, им сказали: а виза? Он такой: да не нужна виза, вот скрин из чата GPT. Она говорит: круто, вот законодательство, вам нужна виза. И он записывает в аэропорту, что типа вот мы сидим, мы попали на кучу бабок, что делать не знаем. И ему все пишут: естественно, ты что, совсем тупой? Почему ты консультируешься с чатом GPT? Но мой чат самый лучший, поэтому я уверена, что у меня теперь киста сухожилия и густая кровь. Что делать? Это мне к флебологу, потому что я знаю, что это врач, который за вены отвечает. А киста сухожилия — это травма... Кто это?
1: Круто, что ты все эти названия успел до 30 узнать и, более того, запомнить.
0: Я собирала бинго! Я же ипохондрик.
1: А я собираю, значит, новости, которые мне продлевают жизнь. Вот, ну-ка. В частности, сало признали лучшим суперфудом, который улучшает здоровье и стабилизирует нервы. Вот так вот.
0: Скажи,
1: по словам врачей, оно полезно для здоровья и так далее. В нем много витаминов.
0: Чё?
1: А холестерин, он же тоже бывает сальный. Сальный — это хороший, соответственно. А не сальный — плохой.
0: А ты уверен, что слово сальный именно хороший?
1: Но тут есть... небольшой нюанс.
0: Ну-ну.
1: Больше 30 граммов в день нельзя.
0: Я вам советую вообще не есть сало. Тем более летом в жару. Что дальше? Окрошку на уксусе с водой? Ребят, не позорьтесь.
1: Значит, вычеркиваем?
0: Вычеркиваем, конечно.
1: Хорошо. А еще Эви Драгуш попросила добавить немножечко энергии в плейлист,
0: да,
1: поэтому
0: мы,
1: вы уж извольте. Да.
0: И мы вялые, и вы вялые.
1: Вялый как рукав. Покручиваю полностью.
0: Кидайте фотки из машин.

0: Машенька написала.
1: Давай.
0: А можно, пожалуйста, песню Beauty and Beat Джастин Бибер? Работаю мастером по наращиванию ресниц, слушаю ваше радио 24/7. Уже каждую рекламу наизусть знаю. И все песни, даже которые мне не очень-то нравятся.
1: Машульгин, мы тебе поставим Брэндона Флауэрса очень скоро.
0: Как тебе такое?
1: Да.
0: А хотя мы вообще тоже ничего не ставим по заявкам.
1: О чем речь? Зато мы ставим для Маши.
0: Маш. Вот мы тебя не знаем, но мы тебя просто любим жестко, сразу, сходу. Жду, когда меня позовут на музыкальную битву, чтобы хоть где-то знания пригодились. Моя нежная, моя рыбка. Мы сегодня обсуждаем стрижки цирюльников ваших и все такое. И сколько денег тратите, ваши удачные, неудачные.
1: Да, вот ты давай богатеев озвучивай, а я буду своих корешей.
0: Да, но пока у нас абсолютно лидер был человек, который написал, что он 4000 за бороду отдает.
1: Раз в неделю, если я не ошибаюсь.
0: Что? Ну, нет, это ты уже придумываешь. Такое?
1: Да, почему? Борода растет
0: раз
1: чуть-чуть
0: в месяц,
1: быстрее.
0: 4000 раз в месяц борода, вот Александр написал.
1: Но это значит, борода не такая уж прям забористая.
0: Да, нет, бородистая борода у него.
1: Ну, в том плане, когда ты чуть-чуть ее пододрастил, тебе надо, наверное, ее как кусты подравнивать.
0: Ну, слушай, за 4000 раз в неделю, ты что, совсем? 16 тысяч на бороду, а не проще ли отказаться от бороды? Вообще, пацаны, а вот борода нам для чего? Давайте вот, объясните мне.
1: Согласен, борода ерунда. Вот усы, это вот клумба. За ними надо следить. А борода, это, ну что, бомжатник какой-то. Причем от вот этого стильного дровосека канадского в бомжа ты превращаешься буквально, если один день как-то не проследил.
0: Ну, а еще бывает плешивая борода, и тоже почему-то парни от нее не отказываются. Вот она на одной щеке растет, на другой щеке у тебя просто как будто лишай.
1: Плешивая борода, она может все-таки спрятаться.
0: Не может
1: надо
0: она спрятаться?
1: Надо переждать, надо переждать. Через
0: вот
1: полтора
0: именно.
1: Месяца она становится нормальной.
0: И
1: но
0: ты
1: эти
0: ходишь,
1: месяца, это
0: ты
1: жуть.
0: Ходишь как лицо, опоясывающее лишая. И всем так. Говоришь, я не лишайный, у меня вот месяц подождать, и она будет густая. Зачем? На ней все скапливается, на этой бороде. Микробов куча. А раздражение?
1: Эдуард вспоминает свои золотые нулевые, да? Армии, мама была парикмахером. Там были у меня прически а-ля Дима Билан. Эмилирование-то я делал и все такое. А уже после армии насадка 6 миллиметров, 500 рублей.
0: Неплохо. Сообщение Станислава, супер. Жена в январе побрилась наголо, пережгла красками волосы.
1: Ужас какой!
0: Полгода никаких трат на парикмахерские, какие-то там шампуни. Но скоро лафа закончится, потому что моя красавица уже начала делать прически.
1: Вот.
0: Сочувствую вашей красавице, но это забавно, если честно.
1: Александр, 800 рублей стрижка, 200 на чай и шоколадочка. Стригусь под машинку два раза в месяц.
0: А под машинку, вот под машинку, неужели нельзя дома под машинку подстричься?
1: Не каждый так может.
0: Я вот, почему? Да. У меня бывший молодой человек, он помимо основной работы, он еще барбер. И он всегда все делал дома. Как правило, все моделирование вот этой вот щетины происходило после того, как ты, как правило, уберешься. Вот ты намыл ванную, раковину, зеркало, и он приходит моделировать бороду. И мне казалось, что это достаточно, ну, во всяком случае, он когда делал, все выглядело очень просто. И стриг он себя сам, и красил он себя сам. Ну, зачем куда-то?
1: Если он все сам, то вот, наверное, поэтому вы и разбежались, нет?
0: Видимо.

0: Мы слишком много говорили про мужские стрижки. Я вот открыла салон, в который я ходила стричься. Ну, я ходила как селеба, естественно. Поэтому для меня это было три улыбки, да, одна отметка. Значит, женская стрижка, обычная просто стрижка, не какая-то там универсальная, 6200. Коррекция стрижки, то есть 2 сантиметра, не больше, просто кончики подровнять, 3500. Коррекция челки, 1800. Мужская стрижка, 4500. Дальше, есть женская стрижка и базовый уход, то есть тебе голову помоют еще с бальзамчиком, 8200.
1: А из груш потом пшик, ну так пш-пш.
0: Конечно.
1: На затылочек.
0: Укладку
1: спасибо.
0: Сделать 5000, вечернюю укладку 6000, укладка на супер длинные волосы 6500, окрашивание от 9 до 18, тонирование от 7 до 15.
1: Что-то мне подсказывает, что туда еще и записаться трудно будет. Позвонишь сейчас, скажешь, здрасте, можешь записаться? Да, конечно, на 2029 запись открыта.
0: Есть еще сложное окрашивание. То есть это, ну, например, ты брюнетка, хочешь стать блондинкой. Вот сколько, как ты думаешь?
1: 25.
0: Ты прав, от 17 до 35.
1: Слушай, я прям
0: ты,
1: яблочко попал.
0: 35 тысяч?
1: Назвав рандомно огромную цифру.
0: 35 тысяч за то, что ты просто пришла перекраситься. Ты понимаешь, ты еще 5 часов просидишь в
1: этом кресле. А как часто это происходит вообще?
0: Мне нужна помощь от девочек, которые... Дамы, если слушают нас брюнетки, которые стали блондинками, и наоборот, наверное, все-таки брюнетки.
1: И заплатили слушай, 35 тысяч, то, значит, номер
0: как часто?
1: Карты...
0: Как часто вам приходится ходить и обновлять, и поддерживать? Наверное, зависит от того, как корни у тебя растут. Не знаю, ужас.
1: Но при этом я читаю официальную статистику журнала «Коммерсант».
0: Тебе 70? Позвольте,
1: да. Ну, почти. Так вот, средняя стоимость стрижки волос в Москве за год выросла на 20%. Значит, в России в среднем на 15%. Стрижка в салонах Москвы стоит 3000 рублей. Вот. При этом в женском зале раньше 956 рублей стрижки.
0: Это что это за цифры такие года вообще? Статья вообще?
1: 2026.
0: Ну, это бред какой-то. Они брали, наверное, мытище и сказали, что это Москва. Вот я тебе прочитала цены. Вот салон, в который я ходила. Жесть. Там было, кстати, очень много людей.
1: Тогда я не удивляюсь, почему, когда на Патриках подходит какой-нибудь очередной усатый хлыщ с микрофоном к кому-то из дам, и спрашивает, а сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю 400 миллионов
0: в секунду.
1: В неделю, да. Кем вы работаете? Я кларист. Че, говори, говори.
0: Кать написала 6 раз в 6 месяцев 20 тысяч. Все.
1: Все.

0: Так, добрые новости. Значит, это абсолютно гениально какая-то. Японская студентка создала умный бюстгальтер, который расстегивается только по отпечатку пальца партнера. Мне кажется, или азиаты опять выиграли всех.
1: Как ты думаешь, это будет дарить партнер, или же, не знаю, она ему будет дарить такой, вот смотри, какую штуку, это все для тебя.
0: Не знаю, мне кажется...
1: Это вот как Виктория Бекхэм в свое время на Новый год подарила себе свитер, на котором было написано «Дэвид, это лучший подарок во вселенной».
0: О, это очень мило. Да. Наверное, там еще было примерно 700 бриллиантов и 3 машины.
1: Ну, она могла бы себе и просто...
0: Но она запомнила свитер. Это очень трогательно.
1: Кстати, когда мы сегодня говорили про ферму, и ты решила, что тебе вот это бы очень подошло.
0: Конечно.
1: Заниматься земледелием. Ты, скорее всего, представляешь себе, ну, не классическую деревню вот в Ярославской области, как у меня, а Дэвида Бекхэма, который в сапогах Чезаре Пачотти, в курточке, там, не знаю, Луи Виттон, в перчаточках обязательно Ланвен, поднимает клубнику.
0: Причем моя роль на этой даче деревни Вилле — это просто загорать и есть ту самую клубнику, которую мне Дэвид Бекхэм, собственно, и принесет.
1: Тебя не напрягает стоимость клубники?
0: Меня напрягает стоимость клубники и стоимость дачи.
1: Вообще всего?
0: И вообще то, что вряд ли Дэвид Бекхэм будет приносить мне ягоды.
1: Понятно. Вернемся к теме лысины и волос. Соответственно, нам кажется, что если ты лыс, то, скорее всего, ну, сэкономишь кучу денег. Так вот, не всегда это правда.
0: Что?
1: Например, да,
0: лысы
1: 1500 рублей...
0: могут плевать на голову.
1: Могут плевать, но чтобы лысым не быть, врачи рекомендуют носить головные уборы. До 15% облысения приходится на... благодать от жары.
0: Реально?
1: От солнца, которое, да, убивает волосяные вот эти вот луковицы,
0: ну,
1: и так далее.
0: Ну, это глупость,
1: подобное.
0: Это глупость. Это какие-то белые проблемы, потому что я не знаю практически ни одного черного, который бы лысел.
1: Да я почему-то кучу черных тебе назову, которые лысые ходят.
0: Ну,
1: пожалуйста, Майк Тайсон.
0: Ну, это лысый. Выбор его. Прикинь, если бы Майк Тайсон дрался с афро.
1: А есть куча бойцов, которые и с афро дерутся неплохо.
0: Я и говорю, это просто его выбор. Если бы у Тайсона
1: Джей
0: было
1: Джей Зи,
0: афро,
1: например, он и лысый ходил, и с афро, и с какими-то еще там ошметками на голове.
0: И эти ошметки у него до сих пор, и там этих ошметков можно столько, что можно всем лысым
1: хватит, да?
0: Раздать, и у всех будет шевелюра.
1: Ну, пожалуйста.
0: Поэтому, мне кажется, это что-то, ну...
1: Имеем, не храним.
0: Не верю. Солнце, влияние, что... А почему тогда женщины не лысеют так, как мужчины? Что, мы под солнцем не ходим? Не, это какая-то фейковая статья, мы в нее не верим.
1: Не верим?
0: Нет.
1: Понятно.
0: Еще лысину мыть за 1500 рублей. Ребят, товарищи лысые, 1500, чтобы голову помыть?
1: Мне кажется, у Бондарчука подороже чуть-чуть даже.

0: Дорогуша, листаем новости, чтобы пожаловаться о том, какие они фиговые. И вот как можно по-другому охарактеризовать новости, что передозировка мороженым реально?
1: Что?
0: Овердоз айскрим, да. Всего-то навсего полкило в неделю достаточно, чтобы целый букет всякой ерунды себе заработать.
2: У меня плохие новости для меня же, потому что на прошлой неделе я ела... Какой-то день я съела 5 штук в один день. Да. Я съела на завтрак, на обед и на ужин.
0: Ну, ты именно поэтому и знаешь название всех врачей.
2: Да, кстати, может быть.
0: Да.
2: Нет, а в чем проблема? Что не так? Я сегодня 2 мороженых съела, и у меня еще 3 дома.
0: Из-за высокого содержания сахара и жиров нарушается микрофлора кишечника, растет риск диабета, кариеса, повышенной нервозности и перепадов настроения. Кстати, по поводу последнего пункта, возможно, ты
2: у меня не биполярное расстройство,
0: да.
2: А просто я переела мороженое. Что это какое-то?
0: Переела, и сразу такая кома счастья, а потом раз и недостаток. Вот этого.
2: Мне единственное грустно, почему, ну, я просто понимаю, что нельзя питаться одним мороженым, но я бы только им питалась. Им и колой без сахара.
0: Я вот не знаю, насколько и правдива диета Хью Хефнера, а ты знаешь, как он выглядел и сколько прожил?
2: Да-да-да-да.
0: Больше 90 лет, основатель журнала Playboy. Так вот, его диета заключалась в каком-то бесконечном количестве M&M's и Кока-Колы.
2: Вот вообще, я клянусь, мне так жаль, что мы выросли, потому что у меня рацион пятиклассника. Это самое вкусное. Я бы каждый день ела сухарики с сыром, лейс бы вот с рыбой, вот эти вот вкусные с лососем. Я бы пила колу без сахара, ела бы мороженое, фруктовый лед.
0: Но при этом паришься
2: сыр.
0: С весами какими-то, на которые свои кусочки грудки несчастные кладешь.
2: Нет, я так уже не делаю.
0: Уже не делаешь?
2: Это было осенью. Мне сейчас вообще пофиг. Я говорю, я достала летнюю одежду, я в нее влезла. У меня больше нет к себе никаких претензий. Ноль. Друзья, вот если бы не влезла, я бы просто купила одежду побольше. Но я влезла, поэтому меня все устраивает. Отпуск только в августе. Оголяться я не планирую. Оголюсь я в Павшинской пойме. Если вы меня где-то сфоткаете и отправите в послушно Павшинская пойма, я скажу, что это не я. Вы докажите, что это я.
0: Да никто там вас ни на кого не жалуется.
2: Конечно.
0: И, в принципе, что симпатично, учитывая, что ты там каждый день кого-то топлес видишь. И это не я.
3: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
1: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года. Выпуск.

0: прежде чем ты скажешь сакральные слова, хочу небольшую новость поделиться.
1: Пожалуйста.
0: Может быть, даже и большой. Ребятушки, вместо однушки в Москве, ну или двушки, окей.

0: хотела купить город, просто чтобы говорить, что у меня есть город. Пожалуйста, скиньте эту новость какому-нибудь Егору Криду. Нам там, нужно кажется, больше реально... контента. Ты просто...
1: Егор!
0: Купи город концов. В Австралии, в конце концов.
1: Да.
0: Это...
1: И будешь Егор-бернатор. Шуточка в стиле Кирилла Калинина, но у него бы получился обаятельно, а у меня отвратительно.
0: Отчебучил. Подожди, а какие условия покупки?
1: 28 миллионов рублей.
0: И все. То есть просто бабки, если у тебя есть, покупай, пожалуйста, город.
1: Ну, нет, я не знаю. Скорее всего, допом идет, что нужно восстановить дом, засеять луга и сделать людей счастливыми.
0: А тут тебе пишут, Вадим Николаевич сказал, что за 20 лямов. А для него, потому что 8 лямов, это не деньги.
1: Для него эти 8 это вообще, да. Он округлил.
0: Конечно. То есть
1: он
0: для
1: всегда
0: него
1: так
0: это,
1: делает.
0: 20 отдал, и он еще сторгуется, ему еще заплатят 8 сверху, лишь бы он забрал город, и больше они бы никогда его не видели. Круто. Классно. А я вот думаю, купить 2 мороженых сейчас или одно?
1: Но после новостей, что все-таки слипнуться может...
0: 2 тогда.
1: 2.
0: Проверю, так сказать.
1: Да.
0: Принимается.
1: И завтра с отчетом.
0: Принимается. Возможно, вам не понадобится.
1: Кстати, а ты сосисочную откомментируешь?
0: Да, друзья. Судя... Ого. Кто-то затащил кучу звезд платных.
1: Спасибо.
0: Ребят, вы бы на наши кружочки лучше бы их ставили, а не на вот эти вот уродские
1: фотки. Сосиски в тесте.
0: Короче, абсолютный лидер – это наши прекрасные дамы. Они пишут, что я женщина и трачу миллион. Ну, судя по ценам, которые я озвучила, и то, что девочки тут подтверждают, потому что была одна история, я хочу прочитать. Оно вот только что было. Вот, недавно была в салоне, длинные волосы, окрашены по типу шатуш. Ну, типа вот, знаешь, ну... Не ага. знаю, как хочешь, так понимай. 30 тысяч отдала. Пришла домой, муж спросил, а ты сегодня не смогла покраситься, что ли? То есть практически не было заметно, что мне там наворотили. Ни я, ни муж не поняли.
1: И в то же время пишут, что мужики тратят на прическу, ну, иногда даже 0 рублей.
0: Ага.
1: То есть рада в среднем по пятнашке.
0: Рад за вас от всего сердца. Короче, друзья, растите волосы. Если волос нет, ходите лысыми. Если что хотите, то и делайте. Если есть бабки, покупайте город в Австралии.
1: Если нет, покупайте 2 мороженых.
0: Все верно.
1: Получайте удовольствие.
0: Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Завтра токсичный четверг. Выбеситесь прямо сейчас.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Вот прямо сейчас заглядываю в наш плейлист и понимаю, что такое магия радио. Это та компоновка композиции, которую не создаст никакой искусственный интеллект. Ну, ей-богу. Вот прямо сейчас ты услышишь Beowulf, а кого следом, не скажу тебе, но будет круто.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: По глазам.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок. Нет.

Я мог бы выпить море, я мог бы стать крутым. Guys of Brothers на новом радио. Ребятушки, а между тем, наши с тобой сограждане, короче, граждане России, не выбирают море в качестве летнего отпуска. На первом месте у нас, значит, в рейтинге городов по посещаемости Санкт-Петербург, да. Ну, окей, если Балтика не море, то и Волга не река, но тем не менее, Санкт-Петербург, не за солнцем туда едут. Второе место – Москва. Угу. И вот уже на третьем месте Адлер, причем с большим отрывом. Где бы ни был запланирован твой отпуск, пусть пройдет на 5 баллов, и желаю тебе его скорейшего наступления. Новое радио, суперхиты, супернайки.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Вообще вот этот final countdown, то есть финальный отчет, прозвучал бы более в тему завтра в это же самое время, потому что в это самое время мы будем уже вот прям массивно погружаться в выходные. Причем в праздничные, причем в трехдневные. Вот, ну и прелюдия тоже должна быть красивой. Отличного вечера.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: радио.
1: Собраны заново этот по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Такой вот белорусский вайб. Вроде бы и песня-то непростая с точки зрения и музыкальной начиночки. Да и, я думаю, подростки в смысловую-то погружаются тоже с серьезным видом. Я не знаю, с каким видом ты проводишь сегодняшний вечер, но я надеюсь, улыбочка появляется время от времени, потому что завтра в это же самое время мы начнем выходные. Вперед из песни. Это новые суперхиты, суперновинки всегда.
1: Новое радио.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: И вот теперь, когда уже либо почти стемнело, либо стемнело окончательно, можно побыть со своими мыслями наедине и подумать о том, чего хочется на самом деле именно себе. Отправить мыслишечку в космос, и пусть возвращается. Отличного вечера.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: пройду по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

Agapi.

0: Так обидит тебя. Так обидит тебя.
1: Новые на новом.
2: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Don't go mad, не сходи с ума, не жалей ни о чем, глупая, ведь ты мне все простишь потом. Почему это у меня в голове всплыло, понять не имею. Вот, но лирику спасибо за трек, за музыку и вообще за все, что он делает. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве, а вот то, что у меня в голове сейчас вот вспомнилось, это у нас по вторникам с 18 до 20 по Москве.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Кмали Джалагони на новом радио умеют петь. Красавчики. Вот по поводу пожара. Не проверял данные, факт-чекинг, но история из Санкт-Петербурга. Очень неприятная история. Значит, мужчина подумал, что обнаружил автомобиль, который сбил его кота, и поджег машину. Ну и попутно еще 5 загорели. Повторюсь, не проверял, фейк не фейк, но в комментариях огромное количество слов поддержки дяденьки. Вот, ладно, жалко котика, но я все-таки надеюсь, что это не правдивая история. Все, красивого вечера тебе и доброй ночи в перспективе. Данил Михайлов отвечал за саундтрек на новом радио до сего момента, ушел из катертью. Новое радио.
1: Меряя шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой
2: пойду? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
1: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей
2: Музыкастинг.
1: Неделя живых выступлений.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Слушай новое радио прямо в телеге. В нашем телеграм-канале новый суперплеер. Открывай без лишних приложений. Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
4: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Слушай новое радио прямо в телеге. В нашем телеграм-канале новый суперплеер. Открывай без лишних приложений. Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

эти треки были новыми, когда нового еще не было.

было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Кто

Yeah. Тика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом.
3: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег.